0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Record. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: годовый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с варьем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
0: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
5: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
8: Дэнс-лето.
7: Рекорд. Дэнс-лето. Новый трек.

0: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.
2: Лето.

0: Рекорд. Погода.
1: Выходные прошли, а жара не прошла. Сейчас в Самаре около 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и до 37. Ну, выходные прошли, мегаутро начинается, уже с 7 до 11. Ну и, конечно же, возвращаются розыгрыши, летние, сезонные, постоянные, какие-то специальные. Не пропускай, уже скоро-скоро. Ну а по музыке скоро-скоро Армин Ван Бюрен с новым треком «Заценим». Ну и классика Дюк Дюмон «Ocean Drive».
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 300-4-700.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе и уже жаркое утро. Те, кто не любит жару, как бы уже немножко так поражены. Ну, не первый день уже поражены. Жаркая неделя нас также ожидает. И я не только про погоду. Она сбавит обороты во второй половине этой семидневки. А мы на рекорде нет. И наша жара нравится всем. У нас несколько составляющих ее. Розыгрыши в эфире. Тут и фирменная артезианская вода рекорда в брендированных бутылочках. Разыгрывается кино, пицца, десерт, кофе и крутой электросамокат. Кстати, имя победителя с нашей специальной игры мы определим уже в эту субботу на большом празднике в честь Дня железнодорожника. Это еще одна наша составляющая нашей жары и встречи с тобой. Мы их очень-очень любим. Главная жаркая часть рекорда, основная, базовая, это крутая музыка. The Chemical Brothers в этом часе. Дальше Хигель со своим хитом. Новиночку интересную.

0: Еще один новый трек уже от маэстро Тиесто. И прямо сейчас Эвелон Рокстон, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро, легкой рабочей недели. Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорде. Yeah!

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Берите быка за рога, сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, отличный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновения и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах. Избавьтесь от всего лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает окружающих. Козероги, вероятны отличные новости, связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно гороскоп в Макси и Телеге, а прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

Ну, у нас утро начинается, как у многих, с кофе. Ну, возможно, у тебя с него не начинается день, но у нас начинается. Хотя, да, по приглашению, которое я сейчас задарю, можно заказать абсолютно любой кофейный напиток и чай, между прочим. На двоих, сразу троим подарю приглас в Мозаик Кофе Инти, в любую из кофеен Мозаик Кофе Инти. Ну, и в любое время можно воспользоваться. И кого угодно с собой взять, даже никого. Можно все себе, все два кофе заказать, и не обязательно в одно и то же время. В общем, начинаем нашу утреннюю разминку. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать их и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. Считаем.

0: Даю тебе варианты 6 или 8, шестерку либо восьмерку. Отправляй в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты в нашем канале, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение тебе приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Если верить градуснику, то на улице уже 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды, да, если верить синоптикам. Сегодня около 36, переменная облачность. Так, мне точно можно верить, я делаю теперь музыкальный прогноз, я-то вижу, что у нас в плейлисте, а в плейлисте у нас новинка интересная, Police in Paris и Ида Галич, заценим, и классика в новом виде Pop NST, Work, скоро-скоро.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. BLG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017. Не является публичной картой реклама. ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.
6: Police in Paris. Ида Галич. Busy.
7: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд in the mix.
1: А вот для кого понедельник уже удачный, да, с самого утра. Победители первой нашей игрушки, нашей разминки, вот они. Ранее ставил 15-секундную подборку, как это заведено в нашей разминке. Подборку из треков рекорда нужно было пересчитать, сколько в 15 секунд мы поместили тем. Было 8 штук, и вовремя восьмерку у нас отправили. Ксения Мухина, Дмитрий Крылов и Егор Безруков. Ксюш, Дима, Егор, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаику Афентина» абсолютно любой кофе. Ну и у тебя тоже понедельник может получиться прям с самого утра. Так, игрушек у нас много. Да и вообще, в принципе, даже без игрушек. Музыка крутая, заряжает. Мы продолжаем ее слушать. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: 7.34. В некоторых новостях в Самарской области рано утром объявили сразу о двух опасностях – ракетной и беспилотной. Пока об отбое не было информации. Также введен режим «Ковер». В аэропорту Курумыч действуют ограничения. 5 самарских пляжей не прошли очередную проверку Роспотребнадзора. Это первая, вторая, четвертая очереди набережные. Пляж в районе Загородного и в районе спуска Советской армии. Всего в регионе управление забраковало 10 мест отдыха у воды. По 29 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, предупреждает МЧС. В связи с этим синоптики объявили о сохранении желтого уровня погодной опасности. Напомню, температура немного снизится во второй половине недели. Еще больше новостей круглосуточно в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.

0: 7.47, ну и первый мегутренний час практически завершен. Так, смотри, понедельник закончится, выходные опять начнутся. Да, это, конечно, прекрасно, но не для тех, кто в отпуске, да. Наоборот, хочется... Да не, наверное, ну, чтобы время дольше, да, продлилось все-таки на отдыхе, но они, наверное, не слушают тех, кто в отпуске, а сейчас спят, отсыпаются. Но как знать, на самом деле разные пишут люди, кто уже на работе, кто с работы, и кто едет на работу, и кто в отпуске. Прямо сейчас, да, подводим итоги первого мегутреннего часа, мы любим так делать, в конце 60 минуток спрашивают, а что мы слушали? Ставлю два фрагмента двух треков, выбирая первый либо второй, и отправляю цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Будешь 40-м, задарю тебе бодрый бонус и приятный такой вкусный, сладкий даже бонус. Получаю приглашение на утренний кофе и десерт на двоих от горожанина нового места на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Но кофе может быть и утренний, но мы его типа так позиционируем, а воспользоваться можешь приглашением в любое время. Итак, выбирай, первый либо второй. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудьте указать, это самое главное. А куда ты пишешь, совершенно неважно, сообщение себе приходит в одно окно.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Уже 27 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 34-36 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Ну, в принципе, нам обещают максимум этим утром в 4 балла. На 22-го партсъезда сложности сейчас от Победы и до Заводского шоссе. Такая привычная уже история. На Заводском от Кабельной до 22-го, и там около 10 минут пробудешь. Сложности также наблюдаем на Революционной от Гая до Московского шоссе. Ну и в принципе все. Самое такое основное в целом по городу все относительно спокойно. Это круто. Возвращаемся к музыке. Ждем Кевина Харриса из Эрба.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
8: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в АСАВТО при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
9: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
10: С Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
13: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
14: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: чуть ли не с каждой минутой становится градусов на улице все больше и больше. Ну и, конечно же, как обычно, хоть летом, хоть зимой, бодрость становится все больше и больше. Мы уверены в этом, делаем все для этого. Ну и победители наших различных игрушек тоже становятся все больше и больше. Подводим итоги еще одной игрушки, очень легенькой. В конце мегатренинг часов спрашиваем тебя, что мы слушали. И неважно, слышал ты, слышал и прослушал, слышал, услышал, или вообще не слушал, может быть, недавно присоединился. Можно угадать. Из двух вариантов нужно было выбрать ту тему, которая, на твой взгляд, была ранее, мы бодрились под нее однозначно, и цифру 1 либо цифру 2 надо было отправить нам вовремя, верно все написала Юля. Юль, привет еще раз, доброе утро.
1: Всем привет.
0: Да, да, уже на работе, во сколько у тебя рабочий день начинается?
1: 8 начинается, но чуть пораньше стараемся.
0: Ну ты же пораньше уйдешь? Это так не работает, да? Пораньше пришла, пораньше не уйдешь. Ну ладно, Юль, ну в любом случае, видишь, пораньше пришла и выиграла на рекорде. Какую цифру надо было отправить, скажи, что ты там отправила?
1: Номер 1.
0: Да, конечно. Я тебя поздравляю, Юль. Ну и желаю тебе легкого понедельника. Пусть он у тебя пройдет, вот так же все будет хорошо, как и в нашей игрушке. Да, хорошего дня. Ну и забирай, конечно же, приглашение на вкуснейшие десерты, кофе от горожанина нового места на набережной с хорошим кофе, стрип-фудом и видом на Волгу. А мы продолжаем «Мегаутро».

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.01. В Самаре недосып даже на один час может привести к ожирению, показало очередное исследование. Хронический недостаток сна нарушает обмен веществ, усиливает воспалительный процесс в организме, повышает риск набора лишнего веса. Так, ну, ты включаешь рекорд с утра пораньше, да? Ну, мы же не только для того, чтобы, вот если ты не выспался, да, тебя взбодрить. Мы тебя, конечно, этим, мы это делаем, да, мы тебя бодрим с утра пораньше. Но еще можно потом, если уж набрал, то в спортзале тоже с нами позаниматься. Почему бы и нет? Ну, вообще, в принципе, будь с нами. Но тут такая деталь очень интересная. По словам специалиста, взрослому человеку необходимо спать не менее 7-9 часов в сутки. Очень интересная формулировка. То есть не за ночь, не за раз, а в сутки. То есть, если что, можно днем наверстать. Ну, как мы любим. Так, ну, конечно, рекорды и днем будет тебе мешать. Бодрая музыка, естественно, в этом часе же конкретно бодоражить будем тебя, отвлекать тебя будем, будем мешать тебе и спать, может быть, еще какими-то делами заниматься. Активностями различными. У нас трэш-пати дальше, засада рубрика. H2O-шники разыгрываем брендированную воду рекорда. Ну, естественно, треки-побудки. Новинка от Кайга. Еще одна новочка. DJ Гоя и Джейсон Дерула.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Берите быка за рога, сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, отличный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновения и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах. Избавьтесь от всего лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает окружающих. Козероги, вероятно, отличные новости, связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно гороскоп в Макси и Телеге, а прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16. Самарий, напомню себе, как выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну, мало ли, за выходные, может быть, подзабыл. В выходные мы вот отдыхали, розыгрыша не было, да, как ты там, не знаю, расслаблялись, пили ту самую воду, ну... Да, многие пили ее, потому что многие выиграли, многие стали H2Ошниками рекорда. Ну так вот, ну я думаю, правила ты прекрасно помнишь. Нужно, ну на всякий случай все-таки расскажу, раз уж начал. Нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. И все, ждать звонка. Несколько раз здесь случайным образом выбираем заявки. Поэтому неважно, когда ты написал, и неважно, куда ты написал, в телеге, либо в ВК. Сообщения все приходят в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона в заявке. Дозваниваемся, ты отвечаешь на звонок, все, становишься H2Ошником, забираешь воду, вопрос сколько. Ты ее забираешь, у нас всегда на кону 4 бутылочки брендированных, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились, потому что они могли принять решение забрать все, что было. И вот ты тоже можешь любое решение принять, мы примем любой твой ответ. Все ли ты забираешь, либо поделишься со следующим участником. Через несколько минут этот выбор, возможно, станет перед тобой, ты станешь H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 34-36, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, по-прежнему кто-то расслабляется, возможно, пьет воду рекорда. Сейчас Аврора Южный мост, тормозят у нас от Южного шоссе до промышленности. Проезд занимает где-то около 10 минут, такой небольшой затор, да. На Заводском шоссе от гаражного проезда до 22-го партсъезда и от гаражного проезда до улицы Кабельной. На Московском от Аврора до 4-го проезда. Революционная у нас тормозит от Подшипниковой и до Гаражной. Лучше вообще революционно объехать по Масленникову, лучше объехать, так точно быстрее будет. Ну и на Нововокзальной тоже привычный затор от Московского шоссе до Новосадовой улицы. Дальше у нас Тиесто с новым треком и Боб Синклер с классикой «World Hold On».
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
10: Тиесто и Калип Аридондо.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8:26. Сейчас, мне кажется, от этой игры у нас жажда увеличивается, уровень жажды увеличивается, хочется тут же пить. Ну, потому что на улице жарко, и хочется выиграть фирменную, брендированную артезианскую воду рекорда от производителя Кристальная. Выигрывай, пожалуйста, у нас очень много воды, очень много... Мы играем несколько раз в день. Для этого просто напиши фразу «хочу пить», да, не стесняясь своих желаний, так и напиши «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал давным-давно, либо сейчас напишешь, потому что мы случайным образом во время розыгрыша выбираем игроков. Главное, чтобы у тебя в заявке присутствовал номер телефона. Вот, это надо так, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Сейчас будем дозваниваться, достаточно ответить на звонок участнику, и все. У нас 2Ошник получает воду, но ему нужно сказать, все ли он забирает. У нас на кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если, конечно, они поделились. В этот раз ничего ни с кем никто никак ни зачем не делился. Все забрали. Ну, так мы завершили прошлую неделю. Да, поэтому на кону 4 бутылочки, но их можно попилить. Дозвонимся до Алексея, посмотрим, насколько он хочет пить в данный момент. 0918, последние цифры номера мобильника Алексея. Звоним ему и, собственно, сдаем вопрос. Но на самом деле в этой игре никакие вопросы не важны. А главное ответить на звонок. Все остальное это так уже по приколу, да? Типа эксперименты.
2: Алло.
1: О, алло. Алексей? Опять повелся. Что ж такое? Так, Алексей не ответит, да, наверное? Давайте мы еще раз перезвоним. Что-то как-то меня смущает то, что секретарь слишком шустрый. Я сейчас даже перенаберу на всякий случай и прям посмотрим. Как-то он быстро ответил, да? Только я набрал и все, и сразу прям алло, алло, алло. Так, ну или может быть Алексей сейчас там выключит его. Алексей 0918. Так, ждем. Ну? А сейчас что-то никто не торопится отвечать. А, вот. Вот.
2: Алло.
1: А, нет, ну все понятно. Не алло, нет, к сожалению. Автоответчик, да, секретарь, не нуждается в нашей воде. Вот Алексею подарили бы. И, может быть, подарим в следующий раз. Но не сейчас, не сейчас. Когда следующая игра? Скоро, я могу сразу сказать, этим мега утром и днем. Тоже мега днем, мега вечером. В телеге Макси заранее предупреждаем, когда именно. А пока ты предупреждай, где патрули, ДПС и сложности на дорогах. Рассказывай в Макси, в телеге, пиши под постами с осадой.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33 в Самаре. И прямо сейчас я читаю твои сообщения, которые поступают в личку телеги, в личку ВК. Ну и, конечно, в телеге Макси под постами «Засада». Где про ДПС и какие-то сложности на дорогах, рассказывай, делись. В режиме реального времени читаю, что у нас имеется на данный момент. Так, вот они, какие сообщения есть. Так, пост «Мехзавод». Здесь вот комментарий такой. И прям несколько сообщений. Ну, в принципе, привычная история. Так, далее. С ракеты на Карл Марс и Калматинки как ехать. Энтузиастов Самара М. Пост, пост моя. Новосемейкина под мостом, выезд. Аврора перед улицей промышленности. Из города Гагарина перед 22-м с двух сторон. Тоже сообщение такое прилетело. Так, далее. Где еще нужно быть аккуратнее и внимательнее со соблюдением правил дорожного движения соблюдать? Ты рассказываешь. Так, Шел в город. Вот здесь вот тоже сообщение. Ну и обновляю. Ты, кстати, не бойся повторяться, если вдруг уже озвучили засаду, которую ты хотел написать несколько минут назад. Так, Аврора Карла Маркса в сторону Антошки. Спасибо. Ну, съезд ракет на Карла Маркса в сторону Латинки был уже, но вот тоже не

0: Недавно только прилетело сообщение, так, Башняев собрал, но это тоже опрос перед промышленностью из города. Да, все, прочитали, услышали, ну и все, наверное, да, больше таких новых сообщений нет, повторяющихся тут еще. Вот овраг в город, ну, скорее всего, прошел, тоже имеется в виду. Спасибо большое, если будут новые какие-то данные, заходи в телегу, заходи в Макс, пиши под опросами, под постами, да, назовем это так. Все-таки засада. Будь аккуратен на дорогах и соблюдай правила дорожного движения. Ну а по музыке далее у нас Алю Фарман, Бадди Так и что-то эдакое в рубрике «Трэш-пати». Дождись.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
11: Только второй.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45 в Самаре. Здесь мы стараемся тебя заставить улыбнуться. Также мы стараемся тебя ужаснуться иногда. Всегда по-разному происходит у нас все, потому что разные треки мы ставим в рубрике Трэш-пати. Они почти все всегда неформатные, с какими-то особенностями, но тебе нужно просто это послушать вместе с нами, вместе со всеми слушателями первой танцевальной. Написать, отправить свою эмоцию, может быть, действительно эмоцию, да, смайли какой-то, может быть, просто нравится, не нравится, может быть, что-то как-то поразвернуть. Будет у тебя, да, какая-то мысль посетит, делись. Пиши в личку телеги, в личку ВК, ради твоих комментариев все это затевается. Ну и в конце трека я все озвучиваю, еще вопрос по композиции задаю, за правильный ответ можно будет получить приятный бонус. Сегодня это приглашение на вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу, можно будет ее заказать. Давай слушать, ну, понедельник, поэтому, наверное, ну, прям уж в трубочку сворачиваться не будут, но, как знать, может быть, за живое заденет, я не знаю, ну, вот узнаю, опять-таки, да, присылай свои комментарии в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Трэш-пати начинается, поехали! Интересное начало уже. Веселое. Но веселая ли песня будет?
0: Это трэш-пати на рекорде.

0: советую дождаться развязки, кульминации в этой песне. Мы-то ее уже слушали. Я имею в виду здесь, худсоветом на рекорде.
1: Кончился лимит, теперь на нуле.
2: Ой.
1: Сегодня я сдал свои кольца в ломбард, но не перекрыл долги в миллиард. Осталось найти еще немного денег.
3: Может, на работу?
4: Ты че, он без денег?
1: Без

0: Читаю. О, да, слушайте, ну, смайлики совершенно вообще противоположные. Тут приходят и смеющиеся, и плачущие. Но плачущие я даже не знаю, от веселья или нет. Так, ну, возможно, сейчас расшифрую все эти смайлики сообщениями от других. А вот здесь вот какая веселая композиция, если не вслушиваться в текст. Написал нам Иван о как страшном сне. От Екатерины тоже комментарий такой пришел. Так, вторая часть точно про нас. Сообщение от Юры. Вторая часть, это, видимо, когда он ипотеку, да, взял или что, или как. Так, ипотека — это очень красивая жизнь. Комментарий от Светланы. Палец вверх. Ну, умеете с утра пораньше. Что не уточняет. Вот, кстати, Константин, Костя написал нам. Что мы умеем? Порадовать, огорчить, живой задеть, не знаю, расстроить. Что мы умеем? Так, весело, задорно, больно. Комментарий вот от Андрея. Смайликов, опять-таки, да, много. Очень они до сих пор приходят. Мне понравилось. Песня не про меня. Хорошо мне. Хорошо тебе. Без подписи, кстати, сообщение. Спасибо большое. Так, ну и давай теперь вопрос по тексту задам. Очень легенький, так, чисто символический, для галочки. Будешь строковым верно ответившим, сдарю тебе приятный бонус в виде пиццы вкуснейшей, ароматной. Какой день недели упоминался в данном треке? Понедельник либо пятница? Понедельник либо пятница? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно куда. Понедельник либо пятница. Жду сорокового.
1: Рекорд. Погода.
0: И это такой мостик между рубрикой трэш-пати и привычным плейлистом. Прогноз погоды. Сейчас столбик термометра у нас находится около отметки в плюс 29 градусов. Еще 9 утра нет. По данным Яндекс погоды днем 36 и переменная облачность. Ну и что, собственно, в упомянутом плейлисте у нас значится. Диджей Гоя и Джейсон Дерула. Новый трек. Заценим. И Кайга тоже с обновочкой. Ну и, конечно, про пробки тоже так обновились данные сейчас. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Сейчас у нас самое... Ну, местами затруднения, но в топе у нас Южное шоссе. Полчаса мы едем от Уральской до Северного берега улицы Авроры. Полчаса занимает Юшка. Там ДТП. Будьте аккуратен. Ну, по возможности, конечно, нужно как-то объехать, либо учитывать, да, что ты потратишь столько времени на проезд в город. Ну и привычные истории на Революционной... От Подшипниковой до Гаражной сложности сейчас есть. На Заводском шоссе от 22-го партсъезда до Кабельной. На Московском шоссе от Потапова и до 4-го проезда. И от Авроры до Самфировой тоже проблемы. И немножко магистраль центральная тормозит у нас перед Ракитовским шоссе.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля» – ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Дэнс лето!
5: На рекорде.
6: Лето.
5: Новый трек на рекорде.

слуха Мичика, диджей Гаджес. Друла, приятное слуху, как это ни странно, да, прозвучит. Тема была в рубрике трэш-пати. Судя по вашим комментариям, очень многим понравилось. Слушай, веселая тема. Да, может быть, для кого-то на больную тему. Да, такая, как это для кого-то актуальна, может быть. Я надеюсь, что, конечно, не для многих. Да, там всякие про кредиты, ипотеки была история. Если пропустил, уже опубликовали в Макс-канале и Телеграм, Радио Рекорд Самара, и в группе ВК. Но вопрос был по тексту, какой день недели упоминался. Там чисто символический вопрос. Понедельник. Кстати, далеко не все ответили верно. Несмотря, что мне показалось, что вопрос легкий. Но правильно вовремя у нас Дарья ответила. Последние цифры номера мобильника 5791. 5791. Даш, поздравляю. Ароматная вкуснейшая пицца достается тебе. Напомню, по хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски. Угу. Ты также можешь прислать свои варианты для трэш-пати. Пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку группы ВКонтакте.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Приятного аппетита, если у тебя там завтрак, не знаю, может быть, ланч, бранч, что у тебя там перекус уже какой-то, кофе-брейк уже, может быть, не первый. Сегодня, между прочим, день рождения гамбургера. Я уж не знаю, завтракает ли кто-то гамбургерами. Может быть, бывает, конечно, такое. Может быть, ты себя радуешь как-то. А вот чем из вкусной еды ты себя порадовал вот последний раз? Давай вот сегодня поговорим об этом. Мне кажется, очень легенький такой опрос. Легко на него будет ответить. Чем вкусным из еды ты себя прям, ну, порадовал в последний раз? Напиши. Вот напиши об этом. Не вот повседневное, да, что-то, а вот прям порадовал. Что-то купил, может быть, я приготовил, неважно. Пиши в личку телеги, в личку ВК или под опросами прямо всех на виду. Может быть, у нас у всех вкусы одинаковые, да, получится так, ну, увидим. Прям под опросами в Максе и в телеге, в наших информ-каналах Радио Рекорд Самара. Чем вкусным из еды ты себя порадовал в последний раз? Но я тебе, естественно, я не могу так не сказать, да, порадую вкусной музыкой. Далее Фишер. Впереди Дон Диабло и Уиз Халифа. Эйф и тема Meet Me in the Dark. Классика в обновленном виде от Samfail, Keep on Rising. И прямо сейчас Соня Фудера, ну, естественно, порадует тебя и розыгрышами, да, читает твои сообщения, много всего впереди. Мегаутро продолжается. Это рекорд Дэнс Лето.
0: Дэнс Лето. На рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Берите быка за рога. Сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, отличный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновения и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах. Избавьтесь от всего лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает окружающих. Козероги, вероятно, отличные новости, связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно гороскоп в Макси и Телеге, а прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16, Самария, я читаю твои сообщения. Вкусные сообщения. Чем таким вкусным ты себя порадовал в последний раз? Вот прям, ну то есть не что-то повседневное, да, вот прям вот порадовал себя чем-то вкусным, чем купил, приготовил, неважно. Пиши в Максе в телеге под опросами. Тортиком Винни-Пух из Оренбурга. Вот от Юрия сообщение такое. Черешню на выходных купил. Слопали все за полчаса. А сколько? Сколько? Не уточняешь. Дима пишет нам, манго, вот и Юля написала. Юля, было бы прикольно, если бы ты себя порадовала бы, купив манго прям в Таиланде где-нибудь. Так, дальше. Тортиком из детства вот уже пекла мама от Екатерины. Моего домашнего копчения муж старался, это пишет нам Нина. Так, арбуз купил. Ну, удовольствия большого не получил, но порадовал себя. Интересно, от Юры комментарий. Пиши тоже в Макс в телеге под опросами, в личку телеграм-канала, в личку ВК тоже можно писать, с чем таким вкусным из еды ты себя прям конкретно порадовал в последний раз.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Порадую тебя прогнозом погоды, ну, либо огорчу, если ты, конечно, не перевариваешь жару, она пока сохраняется... Вот как бы 9.17 на часах, да? На термометре уже 30. 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 3.4-3.6. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 3 балла, местами затруднения. Да хорошо, что на дорогах не так все проблемно. Хотя на Юшке все-таки остановиться придется. От Уральска до Авроры едем 15 минут. На улице Победы, от Среднесадовой до Элизарова тоже 15 минут. На Авроры от Антошки... Так, но это уже длинная слишком пробка. Не пробка даже, а расстояние нет. Димитрово от Тополей до Демократической 10 минут. Ну и, в принципе, наверное, все. Да, основные какие-то такие проблемные места озвучил. Будь аккуратен, внимателен и оставайся в компании Рекорда. Ave и Meet Me in the Dark очень скоро. Недавняя обновочка. Также с нами Дон Диабло и Виз Халифа на горизонте уже.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До.
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Обычный день, если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
15: Дэнс лето
16: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Самолеты из Самары в Москву задерживаются на более чем 12 часов. Всего в Курмыче отложено сейчас 10 рейсов. Напомним, в регионе объявлялись ракетные беспилотные опасности. Ранее было объявлено об отбое ракетной. Поезд «Сириус Челябинск» через Самару опаздывает на 4 часа из-за непогоды. О временных трудностях пассажиров заранее предупредила железнодорожная компания. Ураган в Ростовской области привел к аварийным отключениям тяговых подстанций и системы автоматического регулирования движения составов. МЧС сообщает о вероятности сильного ветра в понедельник в Самарской области. Порывы могут достигать 16-21 метра в секунду. Предупреждение действует до 7 вечера. Все оперативное, важное, срочное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
4: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.45 в Самаре. Между прочим, на этой неделе мы узнаем имя новоиспеченного самокатчика, который будет разъезжать на электросамокате от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. В эту субботу мы разыграем его. В это воскресенье, 2 число у нас, да, 2 числа, на празднике в честь Дня железнодорожника у Самара-Арена. Ну, на самом деле, праздник не только для финалистов, не только для железнодорожников, вообще для всех. Много активностей и спортивных, и музыкальных, квесты, розыгрыши, подарки. Все это будет. Приходи обязательно, без возрастных ограничений, мероприятия. Ну, а что касается именно финалистов, то ты будешь среди них, если выиграешь в одном из эпизодов нашей игрушки специально несколько раз в день. Задаем вопросы тебе. Едем сначала на электричке, доезжаем до какой-то станции платформы, выходим, и тут самокаты. Ну, все это виртуальные, да, и электрички, и самокаты. Все это в нашем воображении. Куда можно на самокате уехать? Из трех локаций выбирай ближайшую, получай приятный подарок. Ну, например, через несколько минут пару билетов в кино разыграю. Ну и попадай в финал. Прямо сейчас отправляй слово «поезд» в личку телеги либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно, и укажи обязательно номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Слово «поезд» пиши прямо сейчас в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Жду 40-го.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 34-36, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, ну и в ближайшие часы такая загрузка останется, крупных пробок нет, заторы на Димитрово от Тополей до Демократической, на Нововокзальной от Москвы и до Новосадовой, так, привычная история, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе, на Заводском шоссе от Кирова и до Кабельной. Вот. Так, ну и в принципе все. Да, заторы такие основные перечислил, но опять-таки не больше 10 минут ты в них потратишь. Возвращаемся к музыке. Скоро Bebe Rexha Faithless и хит New Religion и классика Тиеста I Will Be Here.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКРН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ладьяfit.ru.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи Парк. Партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
8: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
12: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9 часов и 55 минут в Самаре, и уже на этой неделе, уже в эти выходные мы встретимся с тобой на празднике в честь Дня железнодорожника. Традиция такая вместе с Куйбышевской железной дорогой устраивать большой праздник в августе, вот 2 числа в этот раз у стадиона Самара-Арена. Последние мили, в общем, развлекаемся, встречаемся, наслаждаемся музыкой, розыгрышами. Ну и, конечно, кто-то уедет оттуда на своем электросамокате, ну либо увезет его с собой, да, если не сразу хочется на него вставать. Например, возможно, это будет наш участник Наиль. Наиль, здравствуй. Еще раз, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, скажи, просто ты на вот праздник на этот, ты придешь, либо приедешь?
2: Приду обязательно. И приеду.
1: И приедешь, и придешь. А приедешь на чем? На машине или, может быть, на своем электросамокате?
2: А нет, не на машине.
1: Потому может, на велике приедет. А, вот как, да, может быть, на велике. Ну, понятно, я думал, может, далеко там, да. Все потому, что у тебя нет электросамоката. Может быть, да, может быть, и появится. Я напомню, что несколько раз в день мы вот, собственно, играем. Сейчас я озвучу станцию железнодорожную, да, платформу, возможно. И нужно сказать, куда от нее можно уехать на электросамокате. Конечно, куда угодно, главное, чтобы заряда хватило. Но мы ближайшую локацию выбираем. Отвечаешь верно, выбираешь нужный вариант, получаешь приз и проходишь финал. Готов?
2: Готов.
1: Мы тоже готовы.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Так, тебе, Наиль, достается тростянка. Знаешь ли ты, где это?
2: Далеко отсюда.
1: Далеко? Ну, насколько далеко? Нет, это ты, ты знаешь, что... Ты знаешь, что далеко прям, да? Или просто не знаешь, где это, поэтому говоришь далеко?
2: Ну, я думаю, эту сторону с трассы М5.
1: Хорошо, сейчас я не хочу показаться каким-то неместным. Так, давай варианты я тебе дам, у меня-то они есть, и даже правильно отмечен. К чему же ближе, к какой локации? Ну, здесь прям широкими мазками взяли. К чему ближе тростянка? К Сызрани, к Чапаевску, либо к Кинелю?
2: Я думаю, Кинель.
1: Уверен? Ну как?
2: Да.
1: А насколько ты уверен по 100-бальной шкале?
2: Процентов на 90.
1: На 90, ничего себе.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Ну, все, я ответ
3: принял. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и... Подарок.
1: Конечно, конечно, Наиль. Молодец, все правильно ты это выбрал. Может быть, подсказки смотрел в телеге Макси или как?
2: Я больше изучал все станции подряд. Да, вокруг самостоятельно.
1: Ты серьезно заморочился этим, занимался?
2: Да, да, да.
1: Ну, слушай, да. Тебя надо брать на работу в Куйбышевскую железную дорогу, мне кажется, я не знаю, кем. Вот, договоримся. Много там будет представителей на празднике. Главное, чтобы ты был в это воскресенье 2 числа. Наиль, ну и билет в кино, конечно, тебе тоже дарю. Отличного тебе понедельника. Ну и 2 числа ждем тебя. И всех, и каждого ждем на большом празднике. И неважно, в качестве финалистов, в качестве железнодорожников, либо просто гостя. Будет круто, здорово, весело, без возрастных ограничений. Набирать финалистов, дарить подарки мы продолжим совсем скоро. Ну и также мы скоро продолжим нашу другую летнюю историю.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
0: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера... Новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Мега утро!

11 в Самаре, оказывается, спать под там какие-то подкасты, музыку или телевизор вредно. Вредно для памяти. Ученые выяснили, что люди, которые вот спят с фоновым шумом, утром хуже запоминают информацию. Но, естественно, под музыку рекорда тем более не надо спать. Да и, давай откровенно, невозможно. Ну, как можно спать под наши треки-будильники? Да вообще, как можно проспать? Ведь помимо музыки у нас тут много всего. В этом часе H2Oшники, разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда. Также кофейком угощу. И не одного человека тоже угощу. Но, естественно, читай твои сообщения, с тобой общаемся, сегодня выясняем, чем таким вкусным ты себя порадовал в последний раз. Вот прям вкусным. Сегодня день гамбургера, решили вот такой опрос устроить. Ну и вот наши побудки. Дивак, Slowdown.

0: Дэнс Лето
1: на рекорде.
2: Как называется, когда слышишь голоса в голове? А, понял, спасибо. Are you

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Берите быка за рога. Сегодня ваш звездный час на работе. Тельцы, не суетитесь, действуйте строго по заранее намеченному плану. Близнецы, отличный день для важных переговоров и новых соглашений. Раки, положитесь на логику, эмоции сегодня могут только помешать. Львы, вы в центре внимания, ждите комплиментов и признания. Девы, проявите осторожность с финансами, избегайте крупных покупок. Весы, день принесет массу вдохновения и ярких творческих идей. Скорпионы, наведите порядок в делах. Избавьтесь от всего лишнего. Стрельцы, делитесь оптимизмом. Ваша энергия сегодня заряжает окружающих. Козероги, вероятны отличные новости, связанные с карьерным ростом. Водолеи, отличный момент для учебы, самообразования и получения опыта. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу, интуиция вас точно не подведет. Переслушать можно гороскоп в Макси и Телеге, а прочитать

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:17 в Самаре, время остудиться немножко. Фирменную брендированную воду рекорда от производителя Кристальная дарим тебе несколько раз в день. Ну и, соответственно, звание H2Ошника рекорда тоже получай. Наши правила очень простые. Мы тебе звоним, дарим воду, все, практически. Практически, есть, конечно, нюансики. Но, во-первых, нужно написать фразу «хочу пить», чтобы мы тебе позвонили, с номером телефона, в личку телеги, либо в личку ВК. Главное — ответить на звонок. Ну и мы все время спрашиваем, а всю ли ту воду, которую накануне у нас забираешь, всегда 4 бутылочки дарим. Ну и плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, делились. Вот. Бывает, что не делятся, бывает, что все забирают. Вот забрали, например, все, и, соответственно, 4 бутылочки чем-то поделились, значит, 4 плюс там столько-то. Вот что ты будешь делать через несколько минут? Все заберешь, либо поделишься, узнаем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня, ну, конечно, прохладнее, чем вчера, если вообще уместно это слово употреблять, прохладнее. Я думаю, что мы это даже не почувствуем. 34-36 будет? Ну, 34 вот пишут. Завтра, кстати, вообще дубак 27. Угу. Переменная облачность, пока без осадков. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. К 12 часам прогнозируется 4 балла. Ну, практически пробок нет, крупных заторы. Да, на Нововокзальный от Москвы до Нового Садового 10 минут. Южный мост немножко до промышленности. Да, ну и улица Аврора дальше уже. До промышленности тоже 10 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой. Небольшие проблемы на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе. Москва от Революционной до 4-го проезда. Аврора от Антошки до Гагарина плотничком, но не прям все капитально стоит. Ричард Грей, далее классика No Scrubs в новом виде, ну и классика в первозданном виде от Армина Ван Бюрена и Not Out of Love.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на железинск.ру.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Вольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Бренд 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Дэнс лето
1: на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:25 в Самаре. Одним H2Oшником сейчас может стать больше. Ну, а бутылочек фирменной артезианской воды у нас, хотел сказать, станет меньше, но мы даже этого не заметим, потому что у нас очень много воды от производителей кристальной, очень много. Как только что-то кто-то выигрывает, тут же подвозит еще. Но лето продолжается, наша игрушка тоже продолжается. Отправляю фразу «хочу пить». Да, мы уже играем 2 месяца практически. И что дальше? Все равно шанс равный у всех. Мы случайным образом выбираем игроков, дозваниваемся, поэтому пиши, если еще ранее не писал, фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона, опять-таки, неважно, куда ты пишешь сообщение, если приходит в одно окно, то есть неважно, в телегу, либо ВКонтакте. Дозваниваемся, если участник просто говорит «алло», то получает фирменную воду рекорда в брендированных таких бутылочках от производителя «Кристальная». Ну, мы, конечно же, задаем вопрос, все ли он заберет, все бутылочки или нет, но это так просто. Ты забирай и все. А можешь поделиться со следующим участником. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились. Вот поделится у нас Евгений сейчас со следующим участником, либо нет, 8665, последняя цифра номера мобильника. Сейчас на кону 4 бутылочки, ну, потому что до этого все забрали. Вот, заберет ли Женя у нас все, это вот такой вопрос, на который, я надеюсь, мы сейчас получим ответ. Ну, главное, чтобы Женя ответил нам на звонок. Набрали Евгения, дозваниваемся. Ждем гудки, ждем алло, ждем привет, ждем голоса Жени. Так. Ну, гудки есть.
2: Алло.
1: Алло, Евгений, доброе утро. Это рекорд.
2: Доброе утро.
1: Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Ты писал нам фразу «хочу пить». Было же дело такое, да?
2: Да, было, было, конечно.
1: Все. О, не только ты хочешь пить, судя по всему. Жень, ну ты ответил на звонок, все по нашим правилам, это достаточно, чтобы стать H2Oшником рекорда, все, брендированную воду рекорда получаешь. Вопрос, сколько, ну, на самом деле, до тебя все забрали, вот поступишь ли ты так же или нет? На кону у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, предыдущий игрок ничего, ничем не поделился, все забрал. Заберешь ли ты все?
2: Конечно.
1: То есть ты, вот смотри, 4 бутылочки, ты можешь забрать все 4, либо 3 забрать, а одну мы к следующей игре приплюсуем.
2: Давайте 3 заберем, одну плюсуем.
1: Вот так вот, да? Вот такая широкая душа. Ну хорошо, так и сделаем. 3 бутылочки за тобой и одну мы к следующей игре тоже прикрепим. Разыграем уже в следующий раз 5 бутылочек. Будем их делить. Вот. Жень, я тебе желаю хорошего понедельника. Я так полагаю, у тебя выходной, наверное, да? Или нет?
2: Да, сегодня выходной, но это вечер.
1: Прекрасно. Да. Фу, даже, а еще и мы позвонили, а еще и ты выиграл. Вообще все срослось.
2: Да. Круто, вообще здорово. Все замечательное утро, конечно.
1: Прекрасно, мы рады, мы рады. Жень, хорошего тебе выходного дня с водой от рекорда. Приезжай, забирай. Мы продолжаем играть. И следующий эпизод совсем скоро в телеге Макти. Предупредим заранее, когда.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:32. О некоторых новостях. В Самарской области сегодня несколько часов действовали беспилотные ракетные опасности. На данный момент объявлено об отбое обеих. Также действовал план ковер. Самарский аэропорт был закрыт. Сейчас в Курмыче задерживается вылет 12 самолетов. Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров Самарского аэропорта из-за задержки самолетов. 27 июля по различным причинам были отложены рейсы в Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ульяновске и Чебоксарах. Самарский элеватор стал памятником. Региональное государственное управление по охране объектов культурного наследия опубликовало приказ о включении сооружения в госреестр. Ранее статус был предварительный, теперь введены строгие ограничения, запрет на строительство, прокладку коммуникаций и рекламу. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
10: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 44. Смотри, к этому моменту, возможно, уже второе дыхание у тебя там открылось, либо у тебя необходимость есть в этом втором дыхании. Может быть, уже устал, там работаешь с утра пораньше. Разыгрываем сейчас бодряки кофейные сразу троим. Подарю по двойному приглашению Мозаик Кофентин. Абсолютно любой кофе, в любой из кофеин, в любое время туда можешь отправиться. В конце мигутренних часов периодически тебя спрашиваем, что мы слушали с тобой, без тебя, но слушали. Ставлю два фрагмента. Одна тема точно была в этой 60 минутке. Какая? Выбирай первую либо вторую, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Ну и все. Поехали, варианты такие. Первый. Вариант второй. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30. Сразу строим по двойному приглашению. Подарю с удовольствием уже с минуты на минуту.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, ну и пару слов от синоптиков. В данный момент 32 градуса, по данным Яндекс погода днем 34. Переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, сложности сейчас на улице Аврора от Южного шоссе до Промышленности, от Московского шоссе до улицы Дыбенко. Небольшие проблемы на Революционной от Подшипникова до Москвы, на Московском шоссе от Киевской до Гагарина, тоже плотничком, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, плотное движение от Москвы до Новосадовой. Тоже затор, и Аминиум перед Новосадовой тоже тормозит, магистраль центральная перед Ракитовским шоссе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

голове, практически в финале Мегутра, но успеваю еще сразу троим ударить прекрасные, приятные, бодрящие бонусы, кофейные бонусы. Ранее ставил два фрагмента двух треков, и в конце Мегутренных часов так вот поступаем, спрашиваем, что мы слушали из предложенных вариантов. Нужно было цифру 1 либо цифру 2 отправить в личку телеги либо ВК. На самом деле цифру 1 конкретно надо было отправить, потому что первый ответ был верный. И вовремя у нас это сделали Ксения Терехова, Артем Орлов и Роман Герасимов. Ксюша, Тема, Рома, поздравляю! Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финтин абсолютно любой кофе. Но это еще не финал, я еще почитаю твои сообщения. Чем вкусным, прям вкусным ты себя порадовал в последний раз, ты сегодня рассказываешь, делишься своими сообщениями, вот-вот, позвучиваю еще несколько.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Ну и 10:56 на часах, несколько вкусных сообщений. Сегодня просто спросил, зачем вкусным ты себя порадовал? Приготовил, купил, неважно, вот прям вот вкусным, необыденным, не повседневным. Ну, просто взял и вот как-то испытал истинное удовольствие. Так, а мы вчера жарили на даче купаты, привет любимой жене Личке, от Александра сообщение окрошкой. Рамиль себя вот порадовал, видимо, ну, то сообщение такое. Арбузом, вот Надежда, кстати, не только Надя, да, несколько сообщений про арбузы пришли. И хинкали, и хачапури, и харчо от Макса. Салатом из помидорчиков и огурчиков. И смеющиеся смайлики. Ну, типа, все по-простому. Сергей написал. Но, знаешь ли, Сергей, вот если помидоры нормальные, прям вот действительно вкусные, действительно тогда будет незабываемо вкусно. Главное найти хорошие вкусные овощи. Ну, летом, наверное, полегче с этим, да? А вот, а потом в конце, да, вот эта заправочка, там, не знаю, да, соус, либо маслица с помидорным соком, это же, ну, просто блаженство. Поэтому тут смайлики неуместны, смеющиеся. Так, далее. Наелись черешня. От Олега сообщение. Роллы в субботу заказали с муженьком. Именно в таком выражении Ольга написала. Психанула и зарулила сегодня за кофейком утром со вкусом стикерса. Вот, пишет нам Алина. Ну, радуй себя периодически. Радуй, а лучше чаще. Чаще себя радуй. Главное, не во вред здоровью. И главное, под музыку рекорда. Мы тебя точно радуем. Продолжим. Прям буквально через чуть-чуть.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
7: Dance Letter.

0: Лето с вейкаперами.
1: На Рекорде.
2: 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой на Рекорде. Еще час будем точно.
3: Друзья,
2: вот о факты у нас. Любовный гороскоп тоже ожидайте в этом часе. Ну и про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Не забывайте, это фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Это мы знаем точно. Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм. А также российские звезды трансмузыки. Кто там? Диджей Фил, конечно, будет.
3: Да его... все, закрывай список, достаточно.
2: Его мероприятие, он там рулит, у них за кулисы всегда прикольно. На бэкстейдж там заходишь, Филипп со всеми общается. Тебя как будто бы не знает, такой к нему же иностранные гости приехали.
3: Такой, это не со мной. Думаю, Фил, привет!
2: Я твой фанат! Как же такая кепочка с вентилятором, да. У тебя такой, Филипп!
3: Прыщики вот эти.
2: Да-да! Поставь подпись! В общем, 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Можно и в Москве, и в Санкт-Петербурге потусить на трансмиссии. Портал нам называется. Успейте, выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Все на сайте radiorecord.ru. 18+, по возрасту, и это тоже очень важно. Друзья,
3: ну, как будто бы вот в календарике есть, что обвести.
2: 16 октября, конечно, 7 ноября. Конечно. Ну, круто. Приезжайте к нам все в столице. Секс с роботами станет реальностью в 2030 году. Стас, все, дождался ты.
3: Обещаю. В каком году?
2: В 2030. До этого нельзя.
3: Отстаете, ребята. Вы что?
2: Причем обещают футурологи. Уже сейчас личная жизнь перемещается в цифровое пространство. Люди ищут партнеров в сети и смотрят все вот эти видосы. Многие начнут заниматься, как утверждают эксперты, виртуальным сексом. Потом будут покупать те самые игрушки с VR. Да? Затем настанет время роботизированных кукол, которые появятся во многих семьях. Вот что нам пророчат эти футурологи к 30-му году.
3: Не сегодня ничего не получится, микросхемы болят. Ай-яй-яй, отстань.
2: Настолько реалистично это будет.
3: Он такой перепрошьет ее.
2: Но для нас это пока вообще необозримая реальность какая-то, да? Ну как? Для меня не укладывается в голове.
3: Мы столько фильмов посмотрели про будущее, где роботов делают настолько настоящими.
2: Хотя что... где-то, вот новость недавно была, там сколько, 15 тысяч экземпляров уже скупили в Китае, если я не ошибаюсь. Вот этих реалистичных роботов уже скупили, и неизвестно, что с ними будут делать их обладатели.
3: Бедные роботы. Они такого настрадались сейчас там.
2: Подождите, а бедные люди, а если что-то замкнет? Никто вот не переживает за это. Это первые прототипы.
3: Но это их проблема. Они сами, как сказать, решились на это. Вот ты когда идешь, ты говоришь, я куплю себе робота, и ты знаешь, для каких, ну, потребностей. Ну, ты же понимаешь, что ты делаешь.
2: Мне кажется, столько проблем с этим всем будет в пору искусственного интеллекта, который разовьется еще. У роботов в глазах будут камеры. Потом начнут сливать вот эти данные все и видение роботов. Мне кажется, такое начнется.
3: У роботов в глазах будут слезы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Я надеюсь про работников МФЦ.
2: Да, почти, про бургеры.
1: Круто.
2: Надеюсь, они их любят.
1: Ну, давай.
2: Итак, бургер — это сокращенное название от гамбургера. Гамбургер, да. — краткий вариант гамбургского стейка, который был завезен в США немецкими иммигрантами. То есть они привезли вот этот стейк и не то что стали родоначальниками бургера, но положили некий вот такой первый кирпичик.
1: Mm-hmm.
2: Вот, создание бургеров. В 2012 году ресторан в Миннесоте при казино, не выговорю это с названия, Black какой-то там, что-то там, ну и казино плохо, между прочим.
1: Неплохо.
2: Приготовил гамбургером весом 913 килограм.
1: Почти
2: диаметром
1: тонна,
2: 3
1: да?
2: метра.
1: Немного,
2: да.
1: И тонна еще.
2: Да, вот задаются вопросом, кто его съел. Ну вот он попал в книгу рекордов. Угу. Там только бекона, по-моему, 8 килограмм было использовано для этого гамбургера.
1: Это как обычно для рекорда, да, делали?
2: Да, ну и, естественно, его потом, наверное, порезали, со всеми поделились. Он не выглядел как, вот, знаешь, увеличенный гамбургер. Скорее всего, там было просто много.
1: Хорошо, что не в Индии его готовили.
2: Так, а, ну и свинины можно было бы.
1: Нет, я в плане вообще как готовить в Индии на улицах.
2: В Индии, да, там просто бы хлебом накрыли Дели и все, из ганга попрызгали вот так вот, считай соус. Вот, постараюсь правильно произнести. White Castle. Самая старая сеть бургерных в США, открывшаяся в 1921 году. Бургер в то время, когда он открылся, стоил всего 5 центов. И есть утверждение, что эта бургерная до сих пор где-то работает. Понятно, что есть сеть покрупнее, которая ее перекрыла уже давно. Но это где-то... Но есть прям одна очень. Кстати, об этой сети мы поговорим, что в 2024 по 2025 годах Макдональдс платил рэперам за упоминание Биг Мака в своих песнях. Исполнитель получал $5 каждый раз, когда песня звучала по радио.
1: Когда делал трек Биг Мак, Биг
2: Мак. Ну, то есть, по сути, да.
1: Биг Мак, Биг Мак.
2: Рэпер такой... А, тебе говорят, тебе нужна серьезная песня про дружбу. И это такой, мы с моими друзьями идем, нас так много, мы как Биг Мак, только я в нем булочка.
1: Представляешь, если бы Эминем один раз хотя бы употребил в своих треках слово Биг Мак, сколько он бы миллиардером, наверное, там еще большим стал.
2: Там просто забегают менеджеры такие, мы разорены, почему? Слушайте, Биг Мак, Биг Мак, Биг Мак. И все, и до свидания.
0: Рекорд. Реклама. Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс лето! Новый трек на рекорде.
3: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас и на 27 июля.
2: Овны, кажется, что ваши слова, слезы и просьбы не имеют никакого веса, вас просто не слышат и не понимают.
1: Тельцы, замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего.
2: Близнецы, в этот день звезды рекомендуют вам надеяться не только на себя.
1: Раки, сегодня вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто понять, почему ваши пристрастия именно таковы, какими они являются.
2: Львы, уметь прощать очень важно, еще важнее забыть обиды. Поберегите нервы.
1: Девы, ну будьте вы уже терпимы к ошибкам и промахам вашего любимого человека.
2: Весы, сегодня от вашего любимого человека, помимо морального удовольствия и вселенского счастья, что он рядом с вами, вы получите еще некие материальные блага.
1: Скорпионы, сегодня подходящий день для того, чтобы начать восхищаться вашим любимым человеком.
2: Стрельцы, сегодня не стоит надеяться, что ваш новый знакомый, знакомство с ним перерастет во что-то теплое и долговечное.
1: Козероги, самое сложное для вас сегодня – это решиться.
2: Водолеи, не стоит сегодня стесняться проявлять свои чувства, демонстрировать их своему любимому человеку.
1: Рыбы, сегодня днем вас должно быть кое-кто пригласит на свидание. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. С инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, это позволит родителям проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, а также подчеркнет особый статус семьи с детьми. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения крупных ИИ-моделей, вводит понятие суверенных и национальных моделей, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при законном доступе к ним. Ранее правообладатели критиковали законопроект, заявляя, что он может ослабить защиту авторских прав. В Японии начали массово появляться вывески на русском языке из-за роста числа российских туристов. Их уже заметили в Токио, Тайами и других городах, переводят указатели объявлений у ресторанов, магазинов и парковок. За первые 6 месяцев этого года Японию посетили более 104 тысяч россиян. Это почти на 25% больше, чем годом ранее. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд.
4: Рекорд. Рекорд.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Значит, одна, очень быстренькая. Скали Милана. Есть такой эпатажный русский рэп. Ты его не слушаешь, я знаю, Стас. Но, в общем, его задержали в аэропорту. И выяснилось, что силовики приняли Даню, так его зовут, настоящее имя, за пьяного бомжа. Но парень такой говорит: я сказал им, что это рекованс джинсы за 100 тысяч, и начал флексить наличкой, в общем. Сказал по-рэперски Скали Милана, да, за что его скрутили и сказали: пойдем, как пьяный бомж. Интересно.
2: Причем они такие, они ведут его, и два полицейских, которые говорят: я знаю, кто он, слышал его треки, может, еще дубинкой его огреем. Смотри, что подбешивает.
1: Ну, бывает, мода, да, она бывает не циклична в данном случае.
2: Ну, я к этому с определенным отношусь чувством. Но мода это какая? У вас есть? Он приходит куда-то на фабрику, говорит: мне нужны эксклюзивные шмотки, Говорит: что вы хотите? Кусок ткани есть? Да. Просто степером сделайте его друг другу. Вы имеете в виду шить? Сделайте, я сказал.
1: Мне понравилось раньше сообщение, начал флексить бабками.
2: Это очень... Это Матрёна, это Иванна.
1: Очень по-рэперски. Девушка, следующая новость горячая, напутала на расписание свиданий, и к ней приехало сразу два парня. И причем этим она поделилась в социальных сетях. Меня что-то начинают напрягать, если честно, современные реалии и тенденции в социальных сетях. Но вот как после этого, да, нормальному, с душой открытой парню доверять противоположному полу? После вот подобной новости, где девушка перепутала расписание свиданий.
2: И все такие: ну что ж ты, дурашка, это просто время распределяй, да?
1: Да, и причем хорошо, что много адекватных в сети сразу девочку и даже свои же девчата, да, начали хейтить. Говорит: ты с ума сошла, что ли? Ну как бы, как вообще такое возможно?
2: А представляешь, верх наглости, она с одним из них едет и такая решила перевернуть все в свою сторону. Говорит: а знаешь почему? Потому что на моем старом телефоне барахлит будильник и не отображаются правильно часы.
1: Возможно.
2: Я в этот момент, он едет такой, и такой: в лес налево, он такой: нам туда.
1: В общем, парни, не теряемся. Хорошие девчонки, добрые, душевные есть в этом мире, действительно. Да. Главное смотреть внимательно. Это пусть
2: и понимают по часам.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Армин Ван Бюрен.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и плюс 30. Не сильно так похолодает. Настоящая жаришка. Ну а на дорогах, ну, вроде здесь все спокойно. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь в районе улицы Авроры Южного моста. От Южного шоссе до Заводского ехать будешь минут 10. На Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой 5-6 минут потеряешь. А также постоишь на Заводском от Профильной до 22-го подъезда. Ну и где еще? На Димитрово от Тополей до Демократической 5-минутка. Ожидается, что пробки в ближайшие пару часов останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Я думаю, что вот в такую погоду очень это все актуально. Ну а для того, чтобы выиграть его, нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ответишь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И самое главное, проходишь финал этого классного розыгрыша. Ну и, собственно говоря, уже имя новоиспеченного самокатчика мы узнаем на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет этот праздник у стадиона «Самара-Арена». Очень много всего интересного там запланировано, поэтому не пропусти. Ну и, конечно же, там будем узнавать, кто же станет обладателем этого классного электросамоката. Все для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: «Белджи X50+» – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в «Белджи Партнер Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд!

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и настоящая жаришка в Самаре. И, честно говоря, не знаю, как от нее спастись. Вот мы ждали тепла. Ну, такого тепла, конечно, мы не ожидали, что так будет. Но вот как есть, так есть. Поэтому включаем кондиционеры, я не знаю. Едем к водоему, если есть такая возможность. Чилим в басике. Ну, короче, много вариантов. Но вот во время такой жаришки не забывай про братьев наших меньших. Если у тебя есть домашний питомец, то ты положи, пожалуйста, вот мокренькое полотенце для кошечки, да, или бутылочку с водой прохладненькой поставь, вот, и все будет, всем будет хорошо, всем будет чилово, короче. Ну, а для того, чтобы тебя спасти от жары, на рекорде, ну, все, просто все для этого есть. В этом часе разыграем рекордную брендированную воду, естественно, эксклюзивную серию, и также продолжаем розыгрыш прохода к финалу, где будем, где кто-то из вас заберет крутой электросамокат. В такую погоду самое актуальное средство передвижения, мне кажется, да? Ну, если ты пешочком-то решил не ходить, но на самокате можно с ветерком это сделать. В этом часе уже все будет, поэтому не пропусти. Пока расскажу, какая музыка еще нас с тобой ждет в этом часе. В этом часе будет работа от Calvin Harris. Satisfy! Также послушаем If Meet Me In The Dark. Классная тема от Police In The Paris и Ида Галич. Бизи. Послушаем с тобой Иман Бек и Sophie Rice, Not You. Ну а начнет этот час Сони Фадера и D.O.D. с работой Think About Us. Оставайся с нами, Рекорд Дэнс, лето!

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристально». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью бутылочек со следующим игроком. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Ну и все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут уже сыграем. Не упусти возможность стать H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
3: Срок проведения акции в программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение. Достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Света. Новый трек на рекорде.
8: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
9: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже буквально через минуту узнаем, кто же заберет очередную партию эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, и участник сам решает, забрать все бутылочки, которые на кону, или поделиться со следующим игроком. И изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились, такое тоже бывает. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности смотри, информацию о накопленных литрах в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара», становись H2Ошником рекорда. Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнице по имени Ирина, 61-88, последние цифры мобильника. Мы узнаем, насколько сильно Ирина хочет пить. Но в такую жару, мне кажется, каждый очень сильно хочет пить. Ну, актуально вообще это водиться. Да еще она рекордная, брендированная, такая полезная. Ну и очень сейчас важно поддерживать вот этот водный баланс вообще. Так, гудки есть. Ждем, когда Ирина возьмет трубочку. Алло. Ирин, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы с тобой в прямом эфире. Ты написала нам, что хочешь пить?
2: Да.
1: Так сильно ты хочешь пить, сейчас узнаем. Смотри, на кону у нас 5 бутылочек, и я тебе предлагаю такой вариант, значит. Либо ты можешь все 5 забрать, рекордные, эксклюзивные, вкуснейшие водицы, либо 3 себе, а 2 отправим следующему участнику на следующий розыгрыш.
2: А в чем подвох?
1: Да ни в чем подвох, вот просто вот так вот у нас вот происходит.
2: Ну, давайте, я добрая.
1: 3 себе, 2 оставляем следующему участнику, да?
2: Да.
1: Ну, в такую жару это, наверное, самое правильное решение, чтобы кто-то тоже смог напиться водицы. Я тебя поздравляю, 3 бутылочки воды, рекордно эксклюзивной, брендированной, достается тебе. А как спасаешься от жары, скажи, пожалуйста?
2: Ой... Речка, кондёр в машине. И, конечно же, пью много.
1: Отлично. Ну вот еще и рекордная водица тебе точно не помешает, особенно вот в такую, ну, можно сказать, что аномальную жару. Я тебе желаю отличного дня. Соблюдай водный баланс вместе с рекордом. Пока-пока.
2: Спасибо. Всем удачи.
1: Если хочешь так же вот взять и поделиться, вот прям в прямом эфире пиши нам в личку нашего телеграм-канала Макс, да, можешь писать, кстати, в ВК группы пиши «Хочу пить» и пиши номер телефона, становись H2Ошником рекорда, не дай себе засохнуть.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В департаменте транспорта отметили, что до конца года изменений не будет, передают ГТРК. Но с 1 января ситуация может измениться. Новые тарифы еще в разработке. АвтоВАЗ сегодня уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа, во время которого проведет модернизацию и ремонт оборудования. Как ранее сообщали в компании, финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей. В Самарской области 2,7% опрошенных ЦБ РФ стали жертвами мошенников. Более половины попыток обмана по телефону. Жертвы переводили деньги, переходили по вредоносным ссылкам, сообщали коды из СМС, оформляли кредиты, отдавали наличные и устанавливали приложения. Средний ущерб до 20 тысяч рублей. Еще больше новостей города, страны и мира круглосуточно в наших каналах в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, уже совсем скоро мы узнаем, кто же заберет этот крутецкий электросамокатище. Но для того, чтобы пройти финал, нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. И еще становишься финалистом. А вот имя победителя мы узнаем на празднике в честь Дня железнодорожника уже 2 августа. Праздник будет у стадиона «Самара-Арена». Много классных активностей там запланировано. И, конечно же, розыгрыши будут, мероприятия для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас отправляй слово «жара» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, потому что мы будем звонить. Окажешься 40-м, соответственно, окажешься в эфире. Еще раз повторю, пиши «жара» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 40-м, с тобой уже сыграем и разыграем приз и проходку в финал.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а пока обновим информацию о погоде. Уже плюс 36. Вот это да. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и плюс 31 градус. Так, ну а на дорогах жарко, конечно, но загрузка по-прежнему оценивается на 4 балла местами с затруднениями. Такую информацию сервис Яндекс.Карты нам предоставляет. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда около 10 минут. Сложность в районе улицы Авроры Южного моста. Также сейчас Димитрово тормозит от Тополей до Демократической 7-8 минут там оставишь. Ну и на Скалово от Лесной до Новосадовой 5 минут. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-7295. Город Москва. 0+.
2: Амода и Джейку. Выбирай «ВазАвто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВазАвто», Алматинская, 87.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: LG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в LG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
9: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НМ-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И вот через несколько мгновений мы узнаем, кто же пройдет финал розыгрыша этого крутецкого электросамоката. Я напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Еще тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, ну а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, и из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения, или еще куда можем тебя отправить. Ну и самое главное, ты проходишь финал, который, ну, собственно говоря, уже будет 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника. Именно там узнаем, кто же будет гонять на новеньком электросамокате. Праздник этот пройдет у стадиона «Самара-Арена». Там много классных активностей запланировано, поэтому, ну, тебе там просто по-любому нужно быть. Но и чуть ранее я просил написать нам «Жара». 40-м стал Евгений. Жень, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как ты спасаешься от жары?
2: Я в холодном цехе под кондиционером.
1: Я чувствую, ты прям вообще на чили, на расслабончике таком. В холодном цехе все хорошо.
2: Да, кофеек, прохлада, класс.
1: Отлично. Ну вот я думаю, что эту идиллию можно разбавить еще и проходкой в финал, да, и плюс билетами на колесо обозрения, к примеру. Почему бы нет? Значит, смотри что, я тебе задам вопрос, как я уже ранее говорил в правилах, да, то, что нужно будет выбрать место ближайшее к определенной платформе станции. Вот, если ты готов, тогда переходим к вопросам.
2: Да, готов.
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Итак, Жень, какое место ближе к железнодорожной станции платформе «Пятилетка»? Три варианта. Это Юнгородок, это Кошелев или же Юшка.
2: Это Юнгородок.
1: Вот так вот легко и просто. Ну, давай узнаем.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Праздничная». Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок в эфире.
1: Я поздравляю тебя, это правильный ответ. Ты получаешь билеты на колесо обозрения и также ты проходишь финал. Я напомню, что финал состоится 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника. Праздник этот будет проходить у стадиона «Самара-Арена». Короче, на чили мы с тобой начали разговор и продолжили. Ты так прям на спокухе такой взял и прошел финал. Вообще, откуда такое спокойствие?
2: Спасибо.
1: Откуда такое спокойствие? Что за кофе ты пьешь?
2: Обычный кофе, без всяких добавок.
1: Все, это самое главное. Ладно, Жень, я тебе желаю отличного дня. Ну и удачи в финале.
2: Спасибо большое.
1: Всего пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Если хочешь так же вот так вот на чили просто побеждать, да, залетай в наш телеграм-канал, в канал в Максе, в группу в ВК Радио Рекорд Самара, смотри, какие игрушки, во что и когда мы играем специально для тебя. Ну и, конечно же, не упусти возможность выиграть крутецкий электросамокатище. Рекорд.

0: радио.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, так еще точно. Ну что, друзья, Tomorrowland закончился у нас в Бельгии, и, конечно, мы все для вас отобрали и загрузили. Лучшие сеты с финального уикенда фестиваля Tomorrowland в Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Попасть туда очень просто, либо в поиске вбивайте, либо на наш основной телеграм-канал Радио Рекорд подписывайтесь. Ну и, конечно, там есть ссылочка с переходом, на нее нажимаете, все, готово, наслаждайтесь в машине, наслаждайтесь дома, наслаждайтесь где хотите и делитесь с друзьями. Tomorrowland весь из Бельгии уже у нас самый актуальный. А как вам, кстати, напишите это Tomorrowland в чате мобильного приложения Рекорда. Интересно, кто-то или что-то оправдали ваши ожидания, может быть, кто-то не дотянул. Почитаю ваше сообщение. А пока о треках в этом часе расскажу. Там Тиесто и Коусакс в финале.

0: Record. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает изменения подхода к санкциям против России, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, цель состоит в том, чтобы ускорить согласование более точечных финансовых ограничений, сократив возможности отдельных стран Евросоюза применять право вето в ходе переговоров. В частности, популярность набирает идея об отказе от крупных санкционных пакетов в пользу отдельных мер или небольших тематических блоков. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения моделей, вводит понятие суверенных и национальных систем искусственного интеллекта, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при наличии законного доступа к ним. Главный арбитр финала чемпионата мира завершил карьеру. Славко Винчич отсудил 4 матча на Мундиале. Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим рефери турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Температура в Самаре плюс 36 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и плюс 31. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Тормозит сейчас Аврора, Южный мост от Южного шоссе до промышленности. Там 10-минутка на Соколово от Лесной до Новосадовой 6-7 минут. Постоишь также на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Традиционные 5 минут там придется оставить. Ну и сбавишь обороты на Советской армии Тихонской до Новосадовой. Ожидает, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
6: Белджи X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
7: Не является публичной картой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
9: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
0: По будням с 7 до 11.
9: Мега-утро на рекорде.
10: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Дэнс лето.

Слушайте, первый танцевальный, я Никит Бурягин, здесь с вами на связи на ближайший час уж точно, давайте про френд-зону поговорим, тем более, что в Канаде девушка вышла замуж за лучшего друга, осознав, что в нем есть все, что она искала в партнере. Итак, список, внимание, мужчины для меня были важны, заявляет, вера, скромность, щедрость, творческий взгляд, любовь к путешествиям и способность понимать и поддерживать меня. Ничего себе списочек. Да, со временем я увидела все это в своем лучшем друге. Ее лучший друг отличается от нее по цвету кожи, передаю вам фотографию, которую вижу, отличается расой, отличается, конечно, ростом на 3 головы ниже он ее, и девушка говорит, ну все, я встретила тебя, любовь моя. Очень долго длилась их дружба, парень уже отчаялся, но все равно продолжал ухаживать за своей тогда еще подругой. Давайте по френд-зону, про нее родную поговорим, девочки, выводили ли вы кого-то из френд-зоны, как это было, и парни, выходили ли, получалось ли у вас, как у этого героя, выйти из этой самой френд-зоны, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я пока расскажу о треках в этом часе. Там Медуза.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай!
1: Неси стулья!
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: На рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово или попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили, что заморозка конфликта на Украине невозможна при нынешней позиции Киева. При этом Дмитрий Песков отметил, что конфликт может прекратиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения. Ранее с инициативой заморозить ситуацию выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом экспорт дизельного топлива возобновят только после полного обеспечения внутреннего рынка. Также власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже до 2%. Apple может отказаться от умных очков с камерой из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве, также рассматриваются варианты ее использования только для работы и инструментов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Afrohaus. Summer Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Даже несмотря на то, что пасмурно за окном, все равно 35 градусов прямо сейчас в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и похолодает до плюс 32 градусов. Ну и на дорогах посмотрим, что происходит. Здесь хотя бы стабильно все, 4 балла местами с затруднениями. Такую информацию сервис Яндекс.Карты сейчас предоставляет. Ну а постоишь на Заводском немного, от профильной до 22-го подъезда, на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной 5-7 минут. А Нововокзальная сама тормозит от Московского шоссе до Новосадовой, там 5-минутка. И 5-минутка на Аврора от Южного моста до Промышленности. На самом деле еще 5-минутки есть, но их прям чуть-чуть еще, да. Поэтому можно наслаждаться вот этой комфортной обстановкой на улице города. И, кстати, классно было бы прокатиться не на автомобиле, да, минуя эти пробки, проехать все на классном электросамокате. Ведь я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для этого тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, в самое ближайшее место. Выбираешь верный вариант из трех предложенных, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. Ну и самое главное, становишься финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Естественно, для тебя заготовлена очень крутая и насыщенная программа. Очень много розыгрышей и активностей. Мероприятия для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, на самом деле, как-то непросто выходить мне в эфир после того, как мы сейчас с Никитой Бурягиным пообщались, да, и выяснилось, что я, оказывается, не умею общаться с мужчинами. Вот такие вот выводы. Тяжело, сложно, но, опять же, продолжение темы. Я сейчас озвучу новость, которую тоже мне согласовал Никита Бурягин. Итак, москвичка потеряла работу с зарплатой 800 тысяч рублей, почти лям, на секунду, из-за использования нейросети. И подробнее. Девушка загружала конфиденциальную информацию компании в DeepSeek и служебные документы пересылала на личную почту. Все это, конечно же, вскрылось. Ее уволили, она пыталась оспорить решение суда, однако на работу, как и прежде, все, девушку никто не восстановил. Друзья, неприятно, обидно, да, но, с другой стороны, мне кажется, она знала, на что идет. Вот знаете, хочу вас спросить, а у вас, ну, не про чаты, да, всякие GPT, спрошу так, а бывало ли такое, чтобы вы ошибались чатами? Свою какую-то личную конфиденциальную информацию отправляли, опа, и в рабочий чат, может, какие-то фото, видео, ненормативную лексику. Пишите, если такое было, рассказывайте об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом чате у нас Бауза и Магнетику слышим. А еще впереди Карлита и Софи Такер, Манхэттен. И непременно Солова, Обла.ком. А еще Пнау и только Росом. Прямо сейчас у них Фадера, Think About Us. И все это Рекорд, Dance лето. Рекорд.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч. Метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95.

0: Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F-Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы, об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
8: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
7: 1 августа, 12.00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
7: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
9: Дэнс лето! На рекорде!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 37 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 32 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит в такую жару, а здесь стало чуть свободнее. Сейчас загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается на 3 балла, местами затруднения. Постоишь сейчас немного на заводском шоссе 22-го партизда до Кабельной, тормозит Московское шоссе от Кирова до Нововокзальной. Сбавить обороты нужно будет на Димитрова от Тополей до Демократической, там 5-минутка, как и на Аврора от Маристреза до Дыбенко. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе, что в компании с рекордом ты можешь оставаться всегда, где бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался, даже без приемника это можешь сделать легко и просто. Если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант для тебя — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер», в разделе «Регионы» обязательно выбери Самарскую область и будь в нашей компании. Будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
3: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
4: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд Самара» и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
6: Рекорд. Реклама.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: BLG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG «Партнер Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
9: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес: Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды. Обмен 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость про аферистов. Аферисты нацелились на кого? Да на нас, на девушек. Россиянок предупредили о схеме обмана с бесплатными процедурами, но мы помним, что бесплатный сыр где бывает? Да, все там же. Итак, мошенник пишет жертве от лица владельца или менеджера салона красоты. Он втирается в доверие и обещает подарить процедуру. Вообще, ну бесплатно. Как только девушка соглашается, ей отправляют персональный промокод, ссылку для записи, которая вводится на поддельном сайте салона, фишинговый сайт, ну и все, доступ к вашим персональным данным, вы становитесь жертвой, неприятно не хотелось бы. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте. Ну, у вас-то бывало наверняка. Сейчас же, к сожалению, мы живем в эпоху мошенников. Вас как-нибудь обманывали? Либо вы как-то умеете раскусить мошенника по первым словам? Если да, то пишите свои лайфхаки, все почитаю непременно. Бенни Бенасси в этом часе. Свежая работа. Every single day.

0: Еще Джоэл Кори и Whisper. А также Эвин и Hollow. Прямо сейчас Эвелин Рокс на Вертига, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, не понятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категорию просто Б пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто как мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс-лето.
11: На Рекорде.

0: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Дэнс-лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщили эксперты. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а страховое покрытие было в размере 50 тысяч рублей в месяц. При получении мошенниками данных банковской карты нужно ее немедленно заблокировать и сменить пароли, сообщили в МВД России. Также рекомендуется установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию, выбирать для пользования терминалы и банкоматы, расположенные непосредственно в отделениях банка или других охраняемых учреждениях, а также вводить пин-код быстрыми отработанными движениями, покрыв клавиатуру рукой. Черногория отменит безвиз для россиян уже этой осенью. Власти страны официально подтвердили, что с 1 ноября россиянам для въезда потребуется оформлять визу. До 31 октября въехать в Черногорию еще можно без визы, а срок пребывания по действующим правилам составляет до 30 дней. Изменения связаны с приведением миграционного законодательства в соответствии с нормами Евросоюза. Лучшие сеты с финального уикенда фестиваля Tomorrowland в Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: неси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре плюс 36 градусов. Да, жарковато по-прежнему. По данным сервиса Яндекс.Карты, вечером сегодня будет пасмурно и плюс 32. Ну а на дорогах все пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Сейчас постоять придется на Заводском от Кирова до Зимица. Но вокзальная стоит от Фадеева до Новосадовой. Там 8-минутный затор. Сложности с проездом на Димитрова от Тополя до Демократической сохраняются. И все это в районе 5 минут. 5-минутка также сейчас на Аврору от Антона Овсенко до Гагарина. И на Ракитском шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут расти. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно укажи свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Ну и все это для детей старше 12 лет.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
11: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
12: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд дэнс-лето. Лето.

вечера с дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я вот подумала, какой сегодня день? У нас же не дня без праздника, как мы помним, да? А сегодня-то, оказывается, день холостяков. Мужчина не женатый, я вас поздравляю. Разведенные мужчины тоже у нас холостяками же считаются, правильно? И вас поздравляю. И, кстати, парни, добро пожаловать в наш чат нашего мобильного приложения Радио Рекорд. Расскажите, по какой причине вы не женитесь? Кстати, я знаю, что многие из вас убежденные холостяки. Вот расскажите, почему вы не женитесь? Что же вас так страшит? Это нам, девушкам, в первую очередь, очень любопытно. В этом часе у нас Police in Paris и Бизи услышим. А еще Сэм Фелт и Keep on Rising.

0: еще Альберт Брайт и Уайлд. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Дэнс лето.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
4: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую теть.

0: Рекорд. Новости.
1: Тегеран и Вашингтон ведут переговоры через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, сообщают СМИ со ссылкой на иранский МИД. Там подчеркнули, что диалог требует надежного фундамента, который был разрушен Штатами. Иностранцы с 27 июля начнут платить новую кратко повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в России, сообщили в миграционной службе МВД. За оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет платить 6000 рублей, за выдачу приглашения на въезд 8000, за выдачу ВНЖ 30000 рублей. Дональд Трамп заработал больше за время второго президентского срока, чем за все предыдущие 60 лет. По подсчетам Bloomberg, доходы американского лидера за последние 2 года оказались выше, чем суммарно за предыдущие 6 десятилетий. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-голубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
5: 1 августа, 12:00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
5: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт Грибоедова университет. И займи свое место.
4: Это будет феноменально.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк», 18+.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 32 градуса прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь и до плюс 23. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 27 градусов. На дорогах ситуация тоже поменялась. Сейчас здесь 6 баллов. Движение затруднено. И такую информацию нам представляет сервис Яндекс.Карты. И постоишь. На Московском шоссе от Потапова до Революционной будешь ехать минут 15. Чуть попроще на Ракетском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. Тормозит Масленникова, проспект от Мичурина до Московского шоссе. На Скалово от Лесной до Новосадовой ехать сейчас будешь около 10 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию. И нужно дать ответ, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь билеты в кино или на колесо обозрения. И становишься финалистом этого крутого розыгрыша. Ну а, собственно говоря, имя нового испеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который пройдет 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, естественно, будет много всего интересного, огромное количество активностей и розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: беру.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Компания Обелиск. Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания Обелиск. 8-917-967-66-61.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Дэнс-лето.
11: На Рекорд.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час и новую музыкальную неделю. Потому что сегодня у нас понедельник, 27 июля. Рекорд Дэнс Лето продолжается. И уже на этой неделе у нас будут первые дни августа. А это значит, в свою очередь, что у нас осталось с вами всего лишь каких-то 5 недель до осенних дней. Поэтому я вам всем рекомендую оставаться на позитивных вибрациях, оставаться на нашей музыкальной волне и двигаться вместе с нами в правильном танцевальном ритме, чтобы не упустить ни одно летнее мгновение, потому что время, конечно, летит очень быстро. В этом часе будем слушать с вами очень много новой музыки. Давайте расскажу о том, что из самого вкусного и интересного улетит у нас в эфир в ближайшие 60 минут. Это будут DJ Gouja и Jason Derulo, Michiko, Record Mix.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Лидер Тенет Т4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в Асавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Тенет Т4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Тенет до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память. Память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи Парк. Партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

Дэнс лето. Новый трек на рекорде. Тиесто и Калип Аридон.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает изменения подхода к санкциям против России, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, цель состоит в том, чтобы ускорить согласование более точечных финансовых ограничений, сократив возможности отдельных стран Евросоюза применять право вето в ходе переговоров. В частности, популярность набирает идея об отказе от крупных санкционных пакетов в пользу отдельных мер или небольших тематических блоков. Владимир Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки и применения моделей, вводит понятие суверенных и национальных систем искусственного интеллекта, а также разрешает использовать объекты авторского права для обучения нейросети при наличии законного доступа к ним. Главный арбитр финала чемпионата мира завершил карьеру. Славко Винчич отсудил 4 матча на Мундиале. Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим рефери турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Sports. Данный кроссовер KGM Sports. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
14: в ленте. Дэнс лето
15: на рекорде. Yeah!

0: «Тимс Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь и плюс 24. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоды до плюс 27 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка сервисом Яндекс.Карты оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Тормозит Московское шоссе от Киевской до 4-го проезда около 15-16 минут. Там сейчас придется простоять. Авроры от Московского шоссе до Аэродромной. Этот участок придется преодолевать около 10 минут. Также постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой около 10 минут. На проспекте Ленина от Полевой до Осипенко. Ну и сложности сейчас на Новосадовой от Челюскинцев до Масленникова. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться. Ну а я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно важно, актуально, интересно из жизни города, страны и мира. А также общение, опросы, приколы, розыгрыши. И все это Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Обычный день, если ты не в «Супре».
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
9: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. Владье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
11: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны, Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и понедельник пролетел, и не сказать, что день-то тяжелый, он наоборот какой-то лайтовый, раскачка пока идет, и еще, наверное, даже в полную силу никто не начал работать. И правильно так и нужно проводить понедельники, и еще, наверное, классно их завершать. Вот, к примеру, если ты сейчас слушаешь Рекорд, то ты просто обязан его слушать, потому что в этом часе вот как раз-таки будут приятные ништяки, чтобы этот понедельник завершился супер-пупер прекрасно. Значит, в этом часе разыграем очередную партию брендированной рекордной воды, а также продолжаем разыгрывать путевку в финал розыгрыша крутейшего электросамоката. Ну и будет это, как всегда, чуть-чуть попозже. Пока расскажу, какая музыка будет завершать вот этот вечер, да, рабочий будничный вечер на Рекорде, собственно, вместе с тобой. Итак, в этом часе послушаем Bebe Rexha с работы New Religion. Также будет Hugel, Moving to the Sun. Послушаем с тобой Diplo, To Step In. В этом часе услышим Don Diablo. Как ты понял, в этом часе скучать тебе не придется. Очень бодрая подборка треков будет нас сопровождать. Ну а начнет этот музыкальный танцевальный час Волан Рокстон с работой Vertigo. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс лета.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Лето продолжается, и мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забирать все, что на кону, все бутылочки, или же поделиться частью со следующим игроком. И изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились. Для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. На все подробности информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Уже через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
3: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
4: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
7: Не является публичной картой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас эксклюзивная фирменная артезианская вода рекорда от бренда «Кристально» отправится кому-то из тех, кто направлял заявку на участие. Я напоминаю, что по будням в несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире, участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнице по имени Ирина. Анюта. Анюта, 6410. Вот последние цифры мобильника. И 6 бутылочек. 6 бутылочек у нас на кону. Такую жару вообще, я думаю, что должны еще больше повалить заявки с фразой «хочу пить», потому что, ну, действительно хочется пить. Жаришка такая прям самая настоящая. Но вот хочет ли сильно пить Анюта? Пока не слышу ничего. Ни гудков. Тишина. Полнейшая тишина. Попробуем еще разок набрать. Попробуем это сделать. Что же мы? Человек хочет пить, а мы не услышали ни одного гудка. Потому что он настолько сильно хочет пить, что даже вот мобильный телефон не отвечает никаким образом. Есть гудки, есть, и значит ждем. Посмотрим, кстати, вот поделится ли Анюта, как сегодняшние участники дневного розыгрыша делились уже. И вот процентное соотношение тех, кто делится, и тех, кто не делится, ну, наверное, 50 на 50. Хотя, мне кажется, делится тоже очень часто, очень часто. Но Анюта что-то нас игнорит. Видимо, правда, чем-то очень важным занята. Ну что ж, что могу сказать? Значит, остается у нас также на кону 6 бутылочек, а вот для того, чтобы не пропускать важные звонки от рекорда, ты просто залетай в наши информ-каналы, в телеге Макси, и смотри, когда играем, сколько на кону. Все специально для тебя, становись H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области стабилизируется ситуация с бензином. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федоричев на оперативном совещании. При этом он покритиковал подчиненных за непоследовательность введения ограничений на продажу топлива. 24 июня на 2 недели ввели ограничения, потом с разрывом в 3 дня, что заметили все жители региона, их сняли. И потом снова ввели без определения срока их снятия. Ограничения не должны быть безвременными. Это непоследовательность, подчеркнул глава региона. В Самарской области утвердят регламент работы транспорта при ракетной угрозе. Губернатор Вячеслав Федоричев поручил исключить хаотичных остановок в одних местах и продолжение движения в других и обеспечить организованную высадку пассажиров в безопасных зонах. Остановки будут дооснащены информацией о ближайших укрытиях. В Самарской области 28 и 29 июля прогнозируют жару плюс 31 градус. Объявили желтый уровень опасности. МЧС предупреждает о вероятности грозы и шквалистого усиления ветра. Еще больше новостей города, страны и мира читай в наших круглосуточных интерактивных каналах в Макс и Телеграм, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: «Масло, масло, масло, масло». Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
11: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Мы продолжаем розыгрыш крутецкого электросамоката. Куйбышевская железная дорога и Радио Рекорд Самара дарят такую возможность выиграть вот это чудо-средство передвижения. Для того, чтобы пройти финал, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, и нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место, получаешь приз, да, билеты в кино или на колесо обозрения. И еще самое главное, ты становишься финалистом этого розыгрыша. Но вот имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Он пройдет у стадиона «Самар-Арена». Естественно, помимо определения победителя и обладателя, да, электросамоката, много активностей там запланировано. Очень крутой праздник. Мероприятие для детей старше 12 лет. Но прямо сейчас отправляй слово. Да вот не буду ничего придумывать. Электросамокат. Пиши в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, окажешься 40-м, сыграем с тобой в эфире уже через несколько минут. Еще раз повторю, пиши «Электросамокат» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и 40-й уже через несколько минут окажется в эфире.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а пока в Самаре по-прежнему тепло, плюс 31 прямо сейчас. Ночью сегодня синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 24 градусов. Ну а на завтра облачная с прояснениями погода, местами возможно небольшой дождь, да, плюс 30. Так, а что на дорогах? Здесь стабилизируется все, 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения, постоишь пока еще чуть-чуть на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Московское шоссе тормозит от Революционной до 4 проезда. На Ленина от Челюскинцев до Новосадовой 5-минутка. Ну и на Аврору от Маристреза до Дыбенко также минут 5 потеряешь. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Дэнс-лето.
3: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И прямо сейчас узнаем имя еще одного финалиста, если, конечно же, ответит правильно на вопрос. Я напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Еще нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. Ну и самое главное, проходку в финал ты забираешь, а финал уже пройдет на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Очень крутое мероприятие запланировано. Естественно, помимо того, что мы узнаем, кто будет гонять на самокате, еще и розыгрыши, активности, кавер-группы. Короче, все специально для тебя. Чуть ранее просил написать электросамокат в личку нашей телеграм-канала и группы ВК. Своевременно это сделала Настя. Настя, привет.
2: Да, вечер добрый.
1: Да, вечер добрый. И скажи, чем занимаешься этим добрым вечером?
2: Домой еду.
1: Угу. Приятное с полезным совмещаешь. Отлично. Значит, да. Я тебе сейчас задам вопрос. Тебе из трех вариантов нужно будет выбрать правильный ответ. И если ты готова, то давай перейдем к вопросам как раз-таки.
2: Готова.
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Итак, Настя, какое место ближе к ЖД-станции, платформе Горки? Три варианта. Жигулевск, Чапаевск или Отрадный?
2: Даже не знаю.
1: Да, ну, я также не знаю.
2: Но у меня пусть есть... будет Жигулевск.
1: Так. А может быть что-нибудь другое? Как ты думаешь?
2: Ну. А как еще раз называется?
1: Значит, станция Горки. Жигулевск, Горки. Чапаевск, Отрадный у нас. Три варианта.
2: Ну, тогда Чапаевск.
1: А если я еще раз попрошу? Тогда мы пойдем это. Ну все, Чапаевск, давай проверять. Чапаевск или не Чапаевск? Все-таки вот как бы я, конечно, тут пытался вырулить. Давай узнаем, правильный ли это ответ.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок в эфире.
1: Я тебя поздравляю, это правильный ответ. Да, действительно, к станции Горки ближе всего Чапаевск. Ты получаешь билет в кино и, самое главное, проходишь финал. Напоминаю, что финал состоится 2 августа у нас на празднике в честь Дня железнодорожника. Праздник это будет возле стадиона «Самара-Арена». Поэтому вот я тебе желаю там удачи и, конечно же, отличного тебе вечера.
2: Спасибо большое.
1: Ну все, пока-пока, все ты сделала, приятное с полезным совместила, умничка просто. Все, пока. Если хочешь также проходить финал, забирать ништяки от рекорда, да залетай в наши информканалы в Телеге и Макса, Радио Рекорд Самара, смотри, когда во что играем, а у нас игрушек много специально для тебя.
4: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
5: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы. Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. 19:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Меня зовут Женя Балдин. И через час у нас, кстати, здесь, в эфире Рекорда, снова будут Кремов и Хрусталев. Напомню, они 2 недели были в отпуске. Сегодня у них будет первый эфир после отпуска. С чем я вас, наши слушатели, и поздравляю. Ну и вообще, в понедельник у нас много классных разных программ. Например, в 9 вечера по Москве у нас в эфире будет Team Vox с шоу Рекорд Пати. В 11 вечера он же Team Vox будет шоу «Рекорд Релиз». Это шоу у нас бывает только по понедельникам, и мы там играем самую свежую электронную танцевальную музыку, самые главные новинки. Ну а ровно в полночь у нас в эфире традиционно трансмиссия DJ Phil будет играть для вас транс-музыку 2 часа. В 2 часа ночи, мало ли вы полуночники, возвращайтесь к нам обязательно, потому что DJ Кефир представит вам новинки из мира летней прикольной вайбовой хаос-музыки. Вот такое вот расписание у нас с вами сегодня. Ну а что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут? Давайте расскажу. Бенни

0: Хит-ит Рекорд Микс. Vintage Culture и Gaps Last Record Mix. А прямо сейчас Offenbach Miles Away. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде. Yeah.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
9: Публичная карта. Реклама. ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области. Город Самара. Территория 24 километра Московского шоссе. Дом 3. Строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе могут отказаться от нынешнего механизма санкций против России из-за позиций Греции, пишет F-Times. Афины на несколько недель задержали принятие очередного пакета мер, добившись исключений для греческой судоходной компании. Это первый случай, когда общая система экономических санкций Евросоюза была ослаблена. В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет. Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормилицы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Конор Макгрегор пропустит год из-за травмы. Об этом сообщил глава UFC Дейна Уайт. Ирландец повредил колено в 69-секундном поединке против Макса Холлоуэя. Для него этот выход в октагон стал первым за 5 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Рекорд. Рекорд.

полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категорию просто Б пилот получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто он как мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: Самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас плюс 31, по данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь и плюс 24, на завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 27 градусов.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Геннадий Зюганов в интервью журналистам вспомнил Христа.
6: Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителя коммунизма один в один. Вы просто ахнете.
5: Бодрое заявление. Человек, не изучавший историю коммунистической партии Советского Союза, может даже поверить Зюганову. Но мы это сейчас исправим. О том, как был написан так называемый моральный кодекс строителя коммунизма, рассказал один из его авторов. Маститый советский журналист и политолог Федор Бурлацкий. Он вспоминал.
7: Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шел 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев, а непосредственную работу осуществлял его зам, Елизар Ильич Кусков. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит, знаешь, Федор, позвонил наш, так он назвал Пономарева, и говорит, Никита Сергеевич Хрущев просмотрел все, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов, желательно в течение 3 часов его переправить в Москву. И мы стали фантазировать. Один говорит мир, другой свобода, третий солидарность. Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа. Тогда все действительно ляжет на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст.
5: Итак, моральный кодекс строителя коммунизма написали за полтора часа по пьянке на номенклатурной подмосковной даче удалые консультанты Центрального комитета. Они просто надергали цитат из христианских заповедей. И за такие подделки эти консультанты получали спецпайки, спецобслуживание и немалые зарплаты. Кстати, кодекс они написали после того, как также по пьяной лавочке выдумывали программу КПСС, документ, по которому жила страна. Стоит ли удивляться, что Советский Союз с такими программами и кодексами рухнул? Может быть, работой в аппарате ЦК совестливые и трезвые люди страну удалось бы сохранить, но не судьба. Какие и как там работали люди, мы с вами сегодня выяснили. Кстати, Геннадий Зюганов тоже работал в аппарате ЦК.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Дэнс-лето
0: на Рекорде. Новый трек на Рекорде.
2: Армин Ван Бюрен.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. Ну, стало быть, как всегда, по этим чертовым будним дням будем обсуждать новости, которых в моей жизни за последние 2 недели не было от слова совсем. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, и все-таки умник Столыпин был прав, немного перефразируя которого, можно сказать, что в России за 10 дней меняется все, а за 20 лет ничего. Когда мы уходили в отпуск, все говорили о бензине, когда пришли, все говорят о Валбересе. Когда мы уходили, шаман был в кожаных штанах, когда пришли, шаман неизвестно в чем. Когда мы уходили, Государственная Дума бурлила и выдавала, а вот когда мы пришли, она благополучно ушла на каникулы. Но на смену Государственной Думе здесь с каникул вернулись мы, а это значит, что мы будем обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Ученые выяснили, что регулярный просмотр телевизора буквально уменьшает объем мозга. У людей, которые проводят перед экраном много времени, быстрее развиваются изменения, связанные со старением мозга. Ухудшается память, снижаются когнитивные способности и повышается риск инсульта. При этом дело оказалось не в сидячем образе жизни. Такого эффекта при других занятиях сидя исследователи не обнаружили. Особенно сильно просмотр телевизора сказался на мужчинах.
2: А, ну, это, кстати, естественно, что мужики. Просто, понимаете, просто мужики, они же не только смотрят телевизор, они еще с ним разговаривают. А как, извините, можно смотреть программу, ну, скажем, Владимира Соловьева и не разговаривать с ним? Соловьевым, то есть. А когда ты начинаешь по телевизору разговаривать с Владимиром Соловьевым, то, конечно, ты выглядишь тупо. Потому что Соловьев-то тебя умнее, он, конечно, тебя переговорит, переумничает.
1: Ну, я не знаю, когда я впадаю в такое странное состояние, что начинаю разговаривать с Владимиром Соловьевым по телевизору, я стопудово его умнее. По крайней мере, я так сейчас себя ощущаю.
2: Ну, это
1: умнее, остроумнее.
2: Это вам так кажется. Но потом, вы все равно начинаете думать, как Соловьев, и говорить то, что он вам сказал. Ну, а то, что в отпуске вы разговаривали с Соловьевым, это я вижу потому, как вы хорошо выглядите.
1: Да я с ним в отпуске был.
2: С телевизором, то есть. Я понимаю, но объясните, слушайте, ну, то, что телек как бы отупляет, это давно уже, так мягко говоря, не новость. Тут-то новость другое. Что, как было сказано, что он буквально, да, уменьшает объем мозга. То есть, видите, прямо уменьшает? То есть, буквально.
1: Высасывает. Сам становится твой, как вампир, умнее становится.
2: Да.
1: Телевизор, а ты глупее.
2: Сосет твой мозг. То есть, а как это конкретно происходит? То есть, начал ты смотреть, там, давай поженимся, да, и мозг был там, как арбуз, как кабачок, да. А после просмотра шорта на 5:30, как маринованный как этот огурчик. Как это происходит? То есть, и это прямо во время программы? То есть, вот, например, опять же, в случае вот с программой Владимира Соловьева, это как вот происходит? В какой момент? Это вот когда он орет «Мразь!» Или наоборот, когда он делает паузу. Знаете, Соловьев очень любит делать такие большие паузы. Мне делал видео где-то там.
1: Что звук пропадает у вас.
2: Да ты знаете, я тоже так думал.
1: Он рот открывает, а звука нет.
2: Именно это я и подумал, что у меня пропал звук. Нет, это была пауза. Он ее, знаете, очень благополучно так передрал у Джона Стюарта. Знаете, как который любит такие паузы делать, когда он... И вот у меня вопрос. Ты вот тупеешь во время ора или во время паузы?
1: Слушайте, ну я не знаю, может быть все вообще не так, как бы, все наоборот, как бы, смотрите. Может, ученые совершили трагическую ошибку и перепутали причинно-следственные связи. Сначала у тебя мозг усыхает, стареет, уменьшаются когнитивные способности, и в результате чего ты начинаешь смотреть телевизор, а не наоборот. Потому что телевизор ни в чем не виноват.
2: Какая разница? Результат-то один. Телевизор смотрят тупые. Но, тут, ведь понимаете, в чем самое... Для меня, конечно, мозг уменьшается. Я вот... У меня есть серьезные к этому вопросы. А что, ты тупеешь во время просмотра любой программы? То есть даже во время, извините, просмотра «Что, где, когда»?
1: Да ну ладно.
2: Да, я и говорю. То есть что, ты тупеешь, когда смотришь на «Друзья»? Да как это возможно? Мне кажется, один взгляд на «Друзья» равен 3 классам образования в школе.
1: Да, разумеется. Это еще одна трагическая ошибка. Это не связано с сидячим образом жизни. Сидячий образ? Да, по-моему, все нормальные телевизор-романы лежа его смотрят. Их лежа мотает.
2: Так вот, если лежа ты смотришь на «Друзья», ну неужели ты от этого тупеешь? Причем я не обязательно говорю, что не обязательно смотреть на его лицо. Даже если смотреть на ремень.
1: А там не видно. Он же сидит за столом как бы.
2: Ну, он встает. Но, в любом случае, раз телевизор уменьшает объем мозга, хватит его уменьшать, товарищи. Хватит! Хорош смотреть телек. Слушайте радио. Потому что здесь мозг, если и уменьшается, то несоизмеримо меньше. Так, на 106,3 в Питере и на 89,9 в Москве. Это вообще ни о чем.
1: Да, да? Наблюдайте прекрасную картину, как уменьшается мозг у ведущих в процессе.
2: А у нас к вам вопрос. Бог с ним, с телевизором, хотя и он тоже, да и радио, то все что угодно. Вопрос-то не в телевизоре и в радио. А что тебя отупляет? Работа, люди, если люди, то конкретно какие, дела, наоборот, отдых. Вот, может, на отдыхе тоже был.
1: Какие-то ситуации жизненные, конкретные какие-то.
2: Да, прям вот это меня отупляет, или это меня отупило. И похвастайся, как мы хотим проанализировать.
1: Да,
2: как
1: на это? Примерах каких-то.
2: Как поучительно.
1: Разбирать мы будем, анализировать.
2: Да, ну, и случаи с чем?
1: Да, с отуплением.
2: Да, с тупостью. Пиши, обсудим это в народных новостях.

0: Крем Хруст Шоу.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести на территорию колонии два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота вовремя заметили сотрудники учреждения. После осмотра животное отпустили, а вот посылку изъяли. Примечательно, что это уже второй подобный случай в этой колонии. Год назад здесь поймали другого кота с таким же грузом.
2: Какие в этой колонии кошкоманы? Любят котиков и наркотиков.
3: Ну, все же любят котиков.
2: Ну, конечно, да, все, да.
3: Сейчас же это как бы такое, ну, просто...
2: Любим такой. Котиков. Но, послушайте, но не это главное, я вам скажу в этой новости. Это все ерунда. Потому что у меня, знаете, у меня изменилась картина мира. У меня просто разрыв шаблона. Потому что раньше я думал, что... Настоящий волшебник и настоящий дрессировщик кошек – это Юрий Куклачев. А оказывается, настоящие дрессировщики, они на зоне.
3: Ну нет, технически вне зоны, потому что оттуда же он нес. И возможно, Куклачеву нужно приглядеться.
2: Он нес оттуда, значит, где его дрессировали? На зоне, раз оттуда нес. Я и говорю, что на зоне лучшие дрессировщики. А этот номер, извините, покруче любого Куклачевского. Пронести в колонию или там из колонии два сверка запрещенки. Да ни один Куклачева с таким... Да знаете, да я думаю, что котик Куклачева даже самый умный, самый дрессированный. Ну максимум, ну не знаю, ну пронес бы запрещенку ну на завод АвтоВАЗа. Ну все.
3: Дальше. Ну, еще бы при этом бы там, не знаю, пел. И что он там делает?
2: Кто?
3: На маленькой гармошке бы играл.
2: Уверены, что вы смотрели Куклачева?
3: А я нет, а что они там делают?
2: Я не знаю.
3: Как в цирке, наверное, там что-то поют, танцуют, жонглируют.
2: Нет, понимаете, какая штука? Котики даже очень дрессированные не поют. Ну так, ну это не важно. Ладно, это поет
3: Куклачев. Ну на баянчике он может играть? Или на балалайке.
2: А в баянчике что, запрещенка?
3: Вот,
2: об этом речь. Да, вот теперь надо проверять, конечно. Безусловно, если у Куклачева теперь котик на баянчике. Как? Или даже просто там на этом.
3: А нет, да. Если я, кто-то увидит котика с баянчиком, то этого человека нужно проверять на наркотики.
2: Да, ну, хороший, кстати, тест. А вот мне интересно, смотрите, но этот кот пронес запрещенку, да? Из зоны на зону, я, кстати, не
3: помню. Ну, на зону, почему? Там же смысл. А как с зоны, зачем бы носить?
2: Ну, окей.
3: Им туда нужно.
2: А интересно, а вот этот кот ученый, он бы смог вот у нас в трамвае без билета от кондукторши отмазаться? Вот когда там, вы не оплатили сейчас полный стакан! Он бы смог ее так заболтать, вот как настоящий ученый кот.
3: Нет, слушайте, такие коты не палятся на мелочи. Если он что-то везет, как бы он оплатит проезд, как бы, чтобы не привлекать себе внимание. Баян зачехлит, да, как бы там. То есть, как бы, будет аккуратный, красивый, причесанный, свежебритый.
2: Ну, он такой есть. Он сможет это сделать. Потому что, смотрите, но второй раз попался. Ну, ладно, котик, ему ладно. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика использовать, не знаю, ну, хомячка с ошейником. Бывают же хомячки с ошейником?
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой там.
2: Нет, хомячок-то маленький, а ошейник большой.
3: Здоровенный. Да. Зачем хомячку ошейник? За щеку. Они же защеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да.
3: Такие.

0: Знаете, нет, как
1: бы. А котам, да, котам. Конечно. А этим заключенным пора переходить, не знаю, на рыбку, например. Рыбка в аквариуме. В ошейнике. А в ошейнике запрещенка. Хотя это уже как бы не способ принести, а сам приход.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Шаман публично сжег свои кожаные штаны, чтобы попрощаться с прежним образом. В опубликованном ролике певец отправил их в русскую печь, заявив, что именно они годами вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. После этого артист появился перед камерой уже в рваных джинсах, пообещав поклонникам нового шамана.
2: Вот слушайте, я не понял. Может, вы мне объясните? А шаман сжег кожаные штаны. А в чем он тогда остался? В кожаных трусах?
3: Ну вот, в драных джинсах. Это новый шаман.
2: Нет, подожди секундочку. Деле. Одну секундочку. Нет, насчет драных джинсов. Значит, артист перед камерой, значит, появился уже в рваных джинсах. Тогда, а что значит? Что это означает? То есть он под кожаными штанами носит рваные джинсы? Это что, его исподние? Это как кальсоны, что ли? Ну, нет, перейдите кучку. Он снял кожаные штаны и их сжег. И остался в рваных джинсах. Кстати, почему они рваные? Он порвал где-то? Случайно зацепил джинсы, а кожаные штаны?
3: Да,
2: ошиб,
3: теперь,
2: да,
3: я, дырка. Да.
2: Почему? Как он? То есть он снял кожаные штаны и что там дальше?
3: Ну, там все сложнее. Смотрите, я как человек грешен, кажется. Лет 20, а то и 25 назад носил кожаные штаны. Свидетельствую. Может, конечно, технологии изменились, хотя вряд ли это касается кожаных штанов. Под них ничего нельзя надеть, кроме маленьких трусиков.
2: Вот. Так а трусики-то маленькие, кожаные, он сжег или нет? С вами-то понятно, вы их точно не сожгли. Вы продали их, да? Тогда вид еще не было.
3: Ну, опрашка была.
2: Вот вы где продали. Да, теперь знаю. И окей, он сжег кожаные штаны и еще остался в рваных джинсах. Слушайте, ну а в чем смысл этого? Потому что вообще-то рваные джинсы, это, ну, в его смысле, в смысле шамана, ничуть не лучше кожаных штанов. Потому что это тоже стиль западной поп-культуры. Там рок, там панк, игги-поп, там, я не знаю, да?
3: Вот вы сказанули игги-поп.
2: Ну, не важно.
3: Перегрели, что
2: ли? То есть разницы никакой. То есть снял кожаные штаны, а под ними рваные джинсы. Да лучше бы ничего не снимал. Так бы был просто шаман, а теперь он шаман без штанов. Ну, или который снял штаны. Окей, хорошо, тогда у меня другой вопрос, еще более важный. Он остался в рваных джинсах. А что у него под рваными джинсами? Рваные трусы?
3: Ну, это уже трудно проверить, как бы.
2: Это нам важно знать. Как это? Мы хотим теперь все знать о шамане, раз он перед нами снял штаны, и мы стали ему близки, правильно? Он перед нами, он стал мне чуть-чуть как более родной. Шаман без штанов.
3: Более понятный.
2: И понятный, я тебе хочу пойти, у него трусы есть. Они тоже рваные, их, конечно, тоже нужно сжечь. Ну, совсем рваные. Ну, мне знаете, мне девушка говорит, пора сжечь твои рваные штаны.
3: Ну, какая-то у вас девушка такая непрактичная, не хозяйственная. А заштопать, а там за...
2: Ну, вот, понимаете, да, такие сейчас пошли. Значит, и там сказано, что в ролике, да, в опубликованном, вот еще ролик, да, он отправил их в русскую печь, заявив, что именно они, штаны, то бишь, вызывали споры, слухи, сомнения и домыслы. А это какие споры и сомнения вызывали кожаные штаны шамана?
3: Ну, помните, как мы вот еще до отпуска, как мы жарко спорили перед эфиром, да? И как бы всякие домыслы и сомнения высказывали свои. А может быть, это потому что? Или нет, это не потому.
2: Может быть, ну что, какие сомнения? Может быть, не мы, кто-то другой, может быть, обсуждали, что шаман кожаный? Что сам кожик из этих, из чернокожаных.
3: Нет, знаете? Получается, что он не кожаный, под штанами кожаными.
2: Ну или
3: а сейчас,
2: наоборот.
3: А в дырке в джинсах сейчас видно, что кожаный.
2: Окей, и теперь он их сжег в печке. Откуда у шамана печка? И, кстати, а печка у него тоже кожаная?
3: Да нет, в кожаной печке не сжечь, как бы, кожаные штаны.
2: Нет, ну у шамана наверняка же...
3: Откуда?
2: У него же не какая-то простая печка.
3: Ну русская
2: откуда
3: печка
2: у него
3: здоровенная.
2: Печка? А кого он в ней до этого сжигал? Алексей Панина, нет?
3: Ну, не знаю, может, там щи томил, там. Он же человек семейный, такой вот хозяйственный, знаете, там, конечно, нужна русская печка. Я когда стану семейным...
2: Прийти, я запомнился, щи томил в кожаной печке или в кожаных штанах?
3: В кожаных штанах, в обычной печке. А потом штаны там сжег, когда щи дотомил.
2: Ну, окей, но на самом деле, если шаман хочет действительно избавиться от западного образа, ему надо не штаны в печке сжигать, потому что, ну, нефиг вообще выпендриваться, потушил штаны и надел обратно. Потому что заменить кожаные штаны на рваные джинсы, по-моему, это еще хуже. Потому что был кожаный, а теперь дырявый. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Волосатые мужские ноги стали проблемой в японских офисах. После того, как из-за аномальной жары сотрудникам разрешили приходить на работу в шортах, некоторые женщины начали жаловаться на волосатые ноги коллег. В СМИ даже появился специальный термин «санихара» или «харассмент волосатыми ногами». На этом фоне среди японских мужчин резко вырос спрос на лазерную эпиляцию ног, чтобы не смущать окружающих.
2: Да, конечно, сейчас нашли отмазку. Типа, хочу иметь гладенькие ноги, чтобы не смущать окружающих. Слушайте, да знаем мы для чего это. Гомики там все! Но гладенькие это... ноги! Лишь бы... Знаете, что сразу? Ой, вот, чтобы не смущать... Вот, теперь у меня гладенькие ножки.
3: Ну, а вас другому не мешает же. Как бы, ну, да, возможно, и такие, как бы, такие... Ну, и чтобы не смущать.
2: А, кстати, вы не знаете, а откуда у японцев волосатые ноги? Меня ведь в этой новости больше всего поразило, вот, что это новость из Японии. Потому что, ну, конечно, я бы, да и вы, мы бы нисколько не удивились, если бы новость была из Армении. Там Ашот Хачатурян там пришел на работу в шортах, и половина сотрудников офиса запуталась в его волосне.
3: Ну, вот так это не, там, не смущает, там это нормально, это как бы часть как бы кода.
2: Это обычно, но Япония, какие там у них волосы?
3: Они все гладенькие, как...
2: Конечно, а у женщин, слушайте, у женщин там реально от страха глаза велики там. Увидели две волосинки, три жалких там волоска, да, и уже что там, харазм. Слушайте, я вот обращаюсь к японским женщинам. Японские женщины, вы в Грузии, бэ? Да вы бы там вообще охренели. Представляете, там Гиви Волосаджави или Вахтанг Волосидзе.
3: Ну, возможно, не, ну, там это их не смущает. Конечно, они там были, японские женщины, но у себя на родине...
2: Были в Грузии обязательно.
3: Да, конечно, все, да.
2: Конечно, они там не были, потому что они там называют харассмент волосатыми ногами. А представляете, что в Грузии такими волосатыми ногами это терроризм.
3: Да, а еще как бы они могут сказать, что мы на самом деле итальянцы, но эти грузины. Нам можно. Или армяне, вот эти мы итальянцы.
2: А лицо куда девать?
3: Ну, а что, как нормальное итальянское лицо. Они же неотличимы. То есть такие же красавчики.
2: Нет, ну если шляпку красивую, да. Да. Это да. А, вы про грузины! Я думал, про японцев!
3: Нет, про грузины!

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И в этот момент нашей программы мы вступаем в законную и вполне традиционную связь со слушателями. То есть с вами, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы сюда кучу всего написали, как обычно, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Мы это называем народными новостями, и чего там?
1: Ну, тут у нас была история о том, что ученые выяснили, что регулярный просмотр телевизора буквально уменьшает объем мозга, что ведет к снижению когнитивных способностей, повышает риск инсульта даже почему-то, да, и ухудшает память, и старение мозга ускоряет. Но про телевизор то все мы как бы слышали, да, об этом, хотя бы раз в жизни, там, не смотри телевизор, а тупеешь, да? А вот, ну, тут об этом заявили ученые. Ну, что, как бы, другое, не телевизор, а может вызывать отупление, снижение когнитивных способностей и прочее, прочее, прочее. Короче, что отупляет? И историй очень много вы нам представили, спасибо вам за это, кое-что успеем почитать. Вот Макс из «Электростали» пишет. Безумно отупляет бесконечное беспричинное сидение в телефоне. Уже просто невозможно. Сам головой все понимаю. Просто листать ленту или смотреть рилсы, но это же уже жесть. Каждую свободную минуту на работе сижу, но уже неделю ограничиваю себя. На ночь не сижу в телефоне. Макс из «Электростали». То бишь, правильно поступаешь. То есть,
0: конечно.
1: На работе это нужно делать,
0: чувак, а не ночь дома. Нет, просто единственное, что, ну вот, понимаешь, какая штука? Можно было бы, конечно... Ну, тебе предложить какую-нибудь глупость, например, ну, не сидеть в телефоне, скажем, на работе.
1: Ну, как,
0: да?
1: Ну,
0: а где сидеть? А что делать на работе тогда? Но у меня есть и другое предложение. Понимаете, ведь мы же говорим как? Вот есть, так сказать, вот, как мы это говорим? Мы говорим, сидим в телефоне, ну, хватит в телефоне сидеть. Пора в телефоне лежать, особенно на работе. Ну, фиг ли там сидеть? Ну, приляг ты уже в этот телефон.
1: Тут
0: ты
1: совсем на расслабоне. Тут одна, как бы, возникает серьезная проблема. Потому что все мы знаем, что большинство времени мы сидим в телефоне, когда какаем. Как лежа какать. А? Вот. Ну, что вы там скажете?
0: Вот это вообще дает такие возможности.
1: Серьезно?
0: Невероятные, конечно. Да, Леша, конечно. Поразительно, я сейчас думаю только об этом. Так, ну, дайте читайте, да.
1: Так. Вот Дмитрий пишет, ну, примерно то же самое. Привет, рекорд. Мало того, что стал зависим от листания коротких видео в соцсетях, так еще и заметил, что реально от этого тупею. То есть, а как человек может заметить сам, что он тупеет? Вот как бы это только окружающего могут заметить.
0: А понимаете, какая штука? Это самая тяжелая форма отупления. Самая тяжелая в том смысле, что она приносит больше всего вреда. Потому что ведь, а когда люди просто тупеют, ведь главное преимущество этого, что никто этого не замечает. То есть не бывает так. То есть человек тупеет, и он никогда тебе не скажет, что ты отупел? Скажет, нет. Потому что это, ну, знаете, это как вот безболезненная смерть. Вот когда в газовую камеру потихонечку просто, ну, у тебя исчезает кислород, а ты просто засыпаешь, грубо говоря. И ты не замечаешь, как ты отупел. А здесь у него самая тяжелая форма. Он тупеет и это замечает. Понимаете? То есть он мучается еще
1: от этого.
0: Надо
1: это принять.
0: Нет, это невозможно принять, потому что ты с одной стороны тупеешь, с другой стороны ты понимаешь, что ты тупеешь.
1: Да, это отрицание, но в конце концов он должен успеть принять.
0: Нет, ему надо просто что-то как-то глобально решить проблему. Может, его... Все?
1: Все, списываем.
0: Это тяжелый случай. Че, как его зовут?
1: А я уже потерял.
0: Как зовут человека, который тупеет и понимает... Это. Ну, дайте я общаюсь. Ты че...
1: О чем?
0: А вот пишет, например. Что вы сказали?
1: Ты че там вам такое пишут?
0: Нет, это я. Так, это я в свой телефон заглянул. Ну, вот пишет, например. Вот Полина пишет. Полина, так себя называет. Тупею, видимо, когда показания счетчика нужно снимать и подавать. Полиночка, ну тут для тебя такие новости. С одной стороны хорошие, с другой, может быть, не очень. Дело в том, что для того, чтобы снять показания счетчика, не нужен мозг, нужно зрение. А если при этом у тебя напрягается так сильно мозг, то я не завидую. Ну, с другой стороны, можно же как-то его, этот мозг...
1: Ну, я не знаю, потому что я...
0: Сбодрить немножко. Давайте я ей позвоню, что ли, или не успею уже. Посмотрите, сколько там. Сушка, нет, просто понимаешь, а тебе нужно... Я даже не знаю, что тут поделать. Мне кажется, что это самая простая интеллектуальная задача — посмотреть на показания счетчика и переписать.
1: Я тут вам не...
0: А еще проще взять и снять показания счетчика на телефон. Ну, например.
1: Ну да, ну
0: то есть... Или нет?
1: Ну, не просто... знаю. Я не знаю, ничего не могу сказать, но этот счет никак прокомментировать, потому что я ни разу в жизни не снимал показания
0: счетчика. Извините, а что вы снимаете обычно?
1: У меня есть специально обученные люди.
0: Они снимают?
1: Да, все снимают.
0: Вы... Хорошо, ну вы что-то снимаете.
1: Счетчика. Нет, а я снимаю, да, что надо снимать.
0: Что вы снимаете?
1: Ну вот, показать вам сейчас прямо.
0: Нет, это вы знаете.
1: Что я все снимаю.
0: Лучше вы снимаете показания счетчика. Так, ну вот пишет, например, танцор без баяна, так себя называет человек. Чувствую себя тупым, когда пытаюсь ответить на ваш вопрос эфира. Значит, я тупею от вашей передачи. Продолжайте в том же духе. Чувак, нет, если ты тупеешь, а когда ты не можешь ответить на вопрос передачи, именно в этот момент, наоборот, твой мозг начинает работать. Ты не путай, это не тупение, ты не можешь ответить, но он работает бешено. Просто не можешь ответить.
1: Ну, бесполезно.
0: А это да. Да,
1: вхолостую. А хотя это не единственная претензия, вот другой человек пишет. Но отупляете последние лет пять меня, вы. Тут спору нет. То есть, как бы у многих накопились претензии. По поводу того, что мы как бы...
0: И, ну, понимаете, какая штука? Тут тоже не получается, потому что если мы его продолжаем отуплять, а он считает себя умным, ведь, да? Тогда зачем он продолжает слушать? Значит, значит, тупеть-то уже нет?
1: Тут объясняет другой, третий человек в этой истории. Свои каперами я умнею, с вами тупею. В целом у меня все без изменений.
0: А вейкаперы это что?
1: Это вот это, с кем он умнеет.
0: А кто это?
1: Да такие вот прекрасные люди, прекрасные...
0: А как он с ними?
1: С ними умнеет, а с нами тупит. То есть все выходит в ноль, как бы, в идеал.
0: А, ну окей, супер. Так, ну хорошо, ладно. Вот как же, что пишет, как же так хруст в грудь себя бьет, что не носит труханы? О, видите? Ага. А это кто себя...
1: Все с отпуска вернулись. И петух тоже.
0: Да, я надеялся, что он там
1: загуляет на геленджике. Нет, он здесь. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее с визитом в город главы государства. По словам автомобилистов, в день приезда президента стоимость 95-го бензина на некоторых АЗС опустилась примерно до 68 рублей за литр.
2: А, ну, значит, работает все-таки? То есть средства против цен на бензин, да. Именно приезд Путина. И смотрите, кстати, реально работает. Ведь в Москве цены там вообще были нормы, они не изменились.
3: Потому что там президент.
2: Да, все сходится, потому что он там всегда. И жители Иркутска зафиксировали резкое снижение цен на бензин, совпавшее, как они говорят, с визитом в город главы государства. Слушайте, а вот скажите мне, а как работает это волшебство? Это ведь, ну, как бы цены сами же падают, да? Это же не местная администрация их опускает,
3: это просто,
2: да?
3: Конечно, это просто совпадение. Это совпадение, совпавшее. То есть, ну, бывает, что... Нет, это не причина следственная
2: связь. А может, это чудо? Вот такое вот, знаете, ну, просто, ну, как бы такое излечение прокаженных цен такое. Может быть? Но действительно, может быть, вы правы, потому что они просто сказали, что совпало. А может быть, действительно, снижение цен вообще никак не связано с приездом Путина. Может быть,
3: вообще нет, да.
2: Может, вообще связано с чем-то другим. Ну, то есть, когда это было. Я не знаю, когда это было.
3: Когда Путин приезжал в Иркутск.
2: А когда он приезжал, сейчас посмотрим.
3: Когда приезжал, тогда приезжал.
2: Нет, это самое важное, когда приезжал.
3: А, это конкретная дата?
2: Ну, я хочу дату посмотреть, да, сейчас. Приезд Путина в Иркутск. Так, приезд Путина в Иркутск. Вот, 24-го. 24-го, да, это поза, да, это пятница, да? Так, давайте смотрим. Значит, 24 июля. Что это за день? О! Ну вот, господи, вот все и выяснилось. Смотрите, что тут лишнюю фигню какую-то говорить, непроверенную. Вот русским по белому написано. 24 июля — это день флориста в России. Может быть, это просто, ну, понизили в честь флориста.
3: А может, это народный праздник, типа, знаете, Иван Ценопад, знаете, у нас есть всякие такие.
2: Такого праздника нет. Нету. Флорист есть. Так, что еще? Вот еще есть версия более, кстати, реальная. Также 24 июля это день кадастрового инженера в России. И может быть, действительно, в Иркутск еще приехал какой-то известный кадастровый инженер. Какой-то большой такой кадастровый, строгий.
3: Народный кадастровый инженер Российской Федерации. Знаешь, есть народный артист, как бы там.
2: Да, это самый. И обещал, если что, всех откадастрить. Может, так и сказал прям. Я из вас всех кадастратов сделаю, если цены не упадут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: канал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Московские хирурги достали из пациента сосиску, которой 52-летний мужчина пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. По словам пациента, нужный инструмент потерялся, поэтому в ход пошла сосиска из холодильника. Однако во время процедуры она полностью проскользнула внутрь, и самостоятельно достать ее уже не получилось. В итоге мужчине пришлось вызывать скорую, а извлекать сосиску хирургам. После процедуры пациента отпустили домой.
2: Отпустили домой? А какие, боюсь спросить, еще были варианты?
3: Не отпускать домой были варианты.
2: А какие?
3: Могли... Куда таких на волю отпускать-то?
2: А что делать еще с ним?
3: Держать?
2: Сожрать его? А, ну да, он же с сосиской, могли бы и сожрать. Знаете, как там, помните, не ссы капустин, съедим, отпустим. То есть, значит, человек засунул себе в зад сосиску. Кстати, а вот как называется этот синдром? Вот человек с сосиской в заднице. Это человек-хот-дог, да? Или как?
3: Ну, да.
2: Просто сейчас так много, я запутался уже, столько много разных таких случаев. Как это вот называется?
3: Ну, я бы уже не назвал это синдром, это явление.
2: Да, явление. Да, то есть человек, окей. И знаете, я
3: между
2: тогда...
3: булок сосиску.
2: Ну да, конечно.
3: Как и в хот-доге.
2: Да, да, принцип тот же, я и говорю. И поэтому я бы вот на месте этих врачей, я бы вообще не извлекал бы ни секунды из него эту сосиску. Я бы попытался, наоборот, этого чувака продать как хот-дог на ножках. С сосиской в жопе. Да? Единственное, ну, может быть, еще кетчупом в задницу немножко вот так.
3: Зачем кетчупом? Горчичкой? Без полумера этих ваших. Горчичкой такой, да.
2: Да, согласен. Да.
3: Чтоб неповадно было в следующий раз.
2: Ну и нет, почему я? Чтоб хороший, да, чуть-чуть горчички, да, и чуть-чуть, кстати, кетчупа. И можно так и назвать. Хот-дог московский. Это же был москвич, да?
3: Ну, а может, он с Твери приехал.
2: Ну, неважно. Изготовили это в Москве.
3: А, изготовили в Москве.
2: Да, поэтому московский. Хот-дог московский, да, это мужик с сосиской в заднице. Очень, кстати, московская тема.
3: Ну, тут смотрите, еще очень важная вещь. Мы присутствуем при реально историческом событии. То есть раньше какое алиби, какая отмазка была? Голый подскользнулся, упал на баклажан. Голый подскользнулся, упал на флакон из-под шампуня. Это все как бы, ну, устали уже врачи. Заменил специальный аппликатор для лечения геморроя. Вот, как бы, рабочая отмазка. И, кстати, нам, знаете, нужно... Это все сетование, что вот новое время, там, они там все такое... Раньше этого не было, там, да? Раньше это было. Вот недавно я увидел в интернете ссылку, какую архивную ссылку. Была у нас в Петербурге такая криминальная передача, которую вел очень нехороший человек. Ну, 600 секунд называлась. И там он сообщал о том, что петербуржец... Это уже был Петербург, а не Ленинград. Петербуржец засунул в себя руль от велосипеда. Эхи, чертов Печкин,
2: одну,
3: да?
2: Одну минуточку.
3: Почтальон.
2: А я заступлюсь за это время. Это когда? В 90-х
3: было? В самом начале 90-х.
2: Дорогой мой, вот вы демонстрируете не просто невежество. Но давайте не будем все-таки плевать уж совсем в 90-е. Давайте оставим ему хоть что-то светлое. В 90-х, дорогой мой друг, руль велосипедный засовывали в задницу по другим мотивам. В 90-е руль в задницу засовывали, чтобы спрятать. От бандитов, чтобы не украли.
3: А сосиски почему не засовывали?
2: Это что, это другое. Был, знаете, нет. А то, что время было, да, тяжелое.
3: Ножки Буша можно
2: то, что
3: было еще.
2: Теперь это отмазка, это, конечно, да.
3: Медицинских исключительно целях.
2: А вот насчет медицинских целей, я тут не очень понял. Значит, пытался, что там мужик пытался заменить специальный аппликатор для лечения геморроя. А тут я не очень понял, а что сосиска в заднице, это хорошо помогает от геморроя?
3: Ну, смотрите, ну, если нет, аппликатор закончился, или там что-то там разрядился, я не знаю, как там работают эти аппликаторы. Там, да? В нем мазь волшебная закончилась, но у него только сосиска была.
2: Нет, просто как это работает? А если она, скажем, еще с аджичкой и горчичкой, то и от глистов же, да, наверное, помогает.
3: Ну, совсем глистов, глубоко. Да, возможно.
2: Но знаете, что я вам скажу? Это на самом деле все-таки вот хорошо, что москвич еще нам такой попался. Да, то есть в зад засунул тебе просто сосиску. А то, знаете, бывают такие москвичи, от геморроя в зад не свою сосиску засовывают, а сосиску Стаса.
3: Стас поделится, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:53. Кремов уже привстал, надел свой кюлот, чулки, башмаки с пряжками. Собрался уходить. Куда это вы, господин Кремов? Давайте нет, читаем сообщение, причем так конкретно. Что там?
1: Ну вот Таисия пишет. Она пишет нам, собственно, по теме нашей передачи сегодняшней, о том, что тебя отупляет, и предъявляет кое-какие претензии. Вот смотрите. Мне кажется, что если ты разговариваешь с телевизором, наоборот, умнеешь. Ты же тренируешь свои коммуникативные навыки. Это одно сообщение. Дальше напишет. Я, кстати, флорист. И слушаю ваш выпуск прямо в магазине. И когда вы про покакать говорили, у меня, между прочим, покупатель розы покупал. Не успела переключить на фоновую музыку. И да, еще добавляет. О, хорошо, хоть покупатель ушел. А то бы и новость про сосиску услышал.
0: Слушайте, ну, я, кстати, догадывался, что флористы разговаривают с телевизорами. Все-таки. А во-вторых, ну, знаете, ну вот, как зовут?
1: Таисия.
0: Таисия, солнышко. Ну, дорогая моя. Ну, вот что это? Ну, вот сама-то, ну, тебе самой-то, ну, как, покупал? Розы покупатель. Ну, послушайте, ну ты должна была разрыдаться над этим покупателем. У него розы. Она не существует, да? А его нет. В мире только розы. Он сейчас придет нюхать розы. Как это он будет розами? Дорогой, передай ему, что это плохая новость для него будет. Тревожная. Возможно, у него будет шок и даже приступ. Но в мире, кроме роз, существует и оттуда, откуда они растут. То есть, говно.
1: Да, ну или слушать нас в записи.
0: Такой вариант. И, кстати, вот по этому поводу. Вот, кстати, вот пишет твой американский друг, так себя человек называет. А, кстати, действительно, из Америки пишет. Господи, ну, наконец-то вы вернулись. Это вы прям нежданчик сделали. Я в отпуск переслушал все ваши архивы. Когда, как отпуск пришел, спрашивает. Все архивы. А это можно назвать отпуском, когда человек переслушал все наши архивы?
1: Нет,
0: это
1: мы в отпуске, он слушал ваши архивы.
0: Я не понимаю, можно ли это назвать отпуском для него? Я повторяю второй раз на всякий случай.
1: Ну, можно.
0: Нет, когда человек переслушал весь архив, это отпуск.
1: А слушайте, а что, рассекретили наши архивы?
0: Вот это что там, кстати, это
1: нежданчик.
0: Это реально нежданчик. Так, ну хорошо. А вот пишет Саня. Отупляет работа... Чё? Отупляет работа охранником, они только кроссворды наизусть выучили и все. А спросите у него про ковалентность хлора и пусть напишут форму. Подождите, я не очень понял, отупляет работа охранника, а это он им сам работает или его отупляет просто, ну, когда он смотрит на охранника?
1: Ну, возможно, он попробовал, поработал, накопил опыт охранника, а потом перестал работать, потому что решил, что работа отупляет. Перешел, не знаю, там, ну-ка, не знаю, муниципальные депутаты, например.
0: Не, это все, нет, давайте надо позвонить. Мы иначе...
1: Прям Сане позвонить?
0: Что такое?
1: Да смело. Отпуск на вас повлиял как-то очень.
0: А что?
1: Прям берете и Сане звоните.
0: А кого я до этого звонил, я забыл.
1: Ну, в Сане не звонили ни разу.
0: Окей, сейчас. Да, ну, да. Сейчас, конечно. Какому человеку, конечно, это... Алло, Саня?
2: Да, добрый вечер, да, я.
0: Да, дорогой мой, а ты давай нам вот такой вот тебе вопрос волнительный. Ты нам сообщение такое написал, а?
2: Да-да, слушаю вас. Какой вопрос?
0: Я вот просто сам тебя слушаю и пытаюсь понять, насколько ты охранник. Ты написал, отупляет работа охранника. Они только там кроссворды рассказывают, и что ты еще написал. А ты сам охранник?
2: Нет.
0: А, тебя отупляет просто их работа, когда ты за ней наблюдаешь, да?
2: Да-да-да.
0: Ничего не понимаю. Как может отуплять? Вот меня работа охранника не отупляет от слова... Совсем! Потому что я охранником не работаю.
1: Может быть, страшная такая вещь. Работа охранником отупляет самих охранников.
0: А при чем
1: здесь Саня? Наблюдает этот процесс.
0: А ты наблюдаешь, как они отупляются, да? Или как?
2: Ну, я когда-то давненько там работал и убежал оттуда к счастью.
0: А, подожди, а ты убежал в какой стадии отупления?
2: Ну, процентов, наверное, 60.
0: 60? А потом, а когда бежал, уже как отпускало, да?
2: Да, да.
0: А вот ты помнишь, а ты где работал охранником? Конкретно.
2: На заводе.
0: На заводе. А что ты охранял на заводе?
2: Турбинный завод.
1: А, турбины, ну, как, охранял.
0: Воруют, да, турбины. Понятно. Ну хорошо. И вот в какой момент ты почувствовал, что ты стал тупеть? Вот помнишь этот момент, когда это было?
2: А в тот момент, когда я открывал кроссворды и уже знал все ответы. Вот тогда.
0: А, просто этот кроссворд сам разгадал 20 раз. Да. А, то есть тупость пришла в том, что, то есть, в том, что он уже этот самый кроссворд разгадал уже 200 раз и снова его открыл. Да? И ты понял, что что-то, да, Да, я понимаю.
2: Не-не, он пустой. Покупаешь новый и уже все знаешь.
0: Скажи, пожалуйста, а вот охранникам разгадывать кроссворды, это вот это их задача обязательно? Они подписывают, вы как контракт подписываете, да, какой-то, что разгадывать кроссворды, да, обязательно?
2: Ну, я так думаю, это, наверное, скорее как доп-опция, но потом она уже
0: доп-опция
2: становится обязательной.
0: Хорошо, дорогой мой, вот тогда сейчас все-таки, ну, давай так, проверим, сохранился у тебя навык или нет. Вот сейчас Кремов тебе загадает слово из пяти букв, из трех.
1: Я чуть-чуть.
0: А его не важно. Нет, ну, давайте, чтобы не просто...
1: Ну, хорошо, давай, Саня, слово из пяти букв.
0: Да. Первое.
1: Да, первое «Р». Все, больше не хорошо.
0: Нет, давайте я продам. Нет, давай упрощу. Слово из четырех букв. Первое «С».
2: Сова.
1: Сова.
0: Вот это сразу оттупел. Видно, что оттупел. Нет, а нет, Саня. Слово из пяти букв. Первый раз, разумеется, это всегда Саня.
1: Это слово из четырех.
0: А я сказал пять, я четыре сказал.
1: Только что сказали пять.
0: А первый раз четыре сказал?
1: Первый раз четыре, а потом пять.
0: Ну да, окей. Я не очень опытный в кроссвордах. Ну ладно, дорогой мой, хорошо. Скажи, итак, какой вывод? Что нам всем делать? Как нам не оттупить?
2: Ходите, гуляйте, общайтесь друг с другом.
0: Гулять, чтобы не отупеть? А куда? Нет, да. А куда ходить гулять, чтобы не отупеть? Вот я сейчас. Вы куда поедете?
2: На свежий воздух. Общайтесь больше друг с другом.
0: А на свежем воздухе?
2: Не с телефонами, да, не с телефонами. А между собой надо общаться.
0: Все. А вы куда?
1: Я в свежий воздух. Тут спертая атмосфера, спертые у меня деньги какие-то.
0: А тут охранник, он вам спереть не даст. Так, ладно, все, вот напоследок пишет, знаешь что, пишет, я сейчас такое пишет, вот пишет, сейчас, он пишет, Дмитрий, отличная передача, с возвращением к ИХ, пусть Кремов одевает рваные кожаные штаны, включает VPN и до завтра.
1: И до завтра.
0: Ну, еще и петух. Как у вас с кожаными штанами?
1: Да, исключительно, да.
0: А кожаные штаны, VPN, это вот как бы...
1: Давайте до завтра, а там свободы. Разберемся.
0: Да, все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radioradiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. И если вдруг вы спросите, что мне делать в ближайшие 120 минут, я отвечу вам честно и максимально громко. Танцевать! Танцевать на радио-вечеринке рекорд-пати, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть, на максимум, в рекордную. Итак, прямо сейчас 120 минут нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь и сейчас.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200.

0: 200 000 рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 000 рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 300 400 700.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

мобильном приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать всегда есть из чего. Ну и, конечно же, интернет-поток «Пати 24 на 7» также работает для вас круглосуточно, как следует из его названия, то есть 24 на 7. Это является продолжением неким нашей радиовечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, без новостей, друзья, я вас не оставлю. Потому что лучшие сеты, по моему, как минимум, мнению, с финального уикенда фестиваля Tomorrowland с Бельгии уже у нас. Качайте и слушайте в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Наслаждайтесь максимально по-музыкальному. Круто проводите время с ТГ-каналом плейлисты Рекорда. Ну а прямо сейчас также максимально круто танцуйте здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая еще целый час для вас звучит здесь, на рекорде. Рекорд.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

До финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда, у нас есть сайт radiorecord.ru, также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках Рекорд-релиза, клубных, разумеется. Ну, а прямо сейчас предлагаю еще 30 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкастов президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также, разумеется, имеются. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Лист, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Новое шоу «Час резидента» также найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В общем, забегайте, слушайте и не стесняйтесь танцевать. Разумеется, под тот самый контент, который мы там с вами делимся. Которым мы там с вами делимся. Что же касается ближайшего времени, то я, Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежих треках. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы все это дело подхватили с музыкальной команды Рекорда и отобрали в часовую селекцию. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она TeamVlogs, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем Рекорд Релиз новой работы Don Diablo, Gangsta Lean. После серии экспериментов с разными направлениями голландский продюсер вновь обращается к своему фирменному звучанию, в котором сочетаются мощный грув, узнаваемые синты и современный хаос. Кстати, интересно, что сам Don Diablo не раз говорил, сегодня для него важнее выпускать музыку, которая остается актуальной спустя годы, а не просто следует трендам. Gangsta Lean как раз выглядит именно таким релизом, уверенным, лаконичным и отлично выстроенным. И еще один момент, да, друзья, трек вышел 22 июля не на Хексагоне, как обычно, а на Isekai Records. Так, прямо сейчас в рекорд-релизе Don Diablo, Gangsta Lean.
1: Рекорд.

0: Рекорд релиз продолжается вместе с одной из самых неожиданных коллабораций последних месяцев. Стив Аоки, Рейнер Зоневелл, трек On My Own при участии Дарла Джейд, релиз лейбла Димака 24 июля. Артисты, в свою очередь, пришли из совершенно разных миров электронной музыки. Например, Аоки из фестивального EDM, Рейнер из один из главных представителей современной техносцены. Именно на этом контрасте строится композиция. Плотная энергетика, такой техно-драйв и сильная вокальная партия Дарла Джейд, которая делает композицию еще более выразительной. А прямо сейчас она здесь, в рекорд-релизе. Стив Аоки, Рейнер Зоневелл и Дарла Джейд. On My Own.
1: Рекорд-релиз.

0: Рекорд-релиз продолжается вместе со свежей работой греческого продюсера Арги, голландца Solens Asunto. Релиз лейбла New World 24 июля. И за последние пару лет Арги стал одним из ключевых, наверное, артистов мелодик техно, благодаря релизам, которые регулярно звучат на крупнейших мировых фестивалях и импринтах. Ну а что касается Asunto, он остается верен своему почерку. По саппортам здесь отметили Саби Only, в день релиза чуть ранее Волкодер на мейнстейдже Tomorrowland в пятницу. Ну а представил работу Арги с Элфом в парке Мандаринов в Буэнос-Айресе еще в прошлом году. Арги, Solens, Asunto.
1: Рекорд.

два тяжеловеса фестивальной сцены Квинтина и Деорре, которые впервые за долгое время коллабятся в треке «Феникс». Оба продюсера известны своей любовью к масштабному EDM-звучанию, но здесь они делают ставку не только на энергию, но и на сильную мелодическую составляющую. На выходе получается у них релиз с лейбла «Димака» 24 июля, а вот презент композиции состоялся еще в прошлом году, на втором уикенде Tomorrowland'а. Кстати, в день релиза трек поддержали Димитри Вегас, Like Mike в Smash'е, а следующим днем композицию подсвечивает и Стив Аоки в рамках своего хаос-подкаста. Квинтина, Деорре, Феникс.

0: Рекорд Релиз продолжается вместе с еще одной коллабой. И сегодня прям магиом, да, что называется, Винни Вичи и Хайлоу Pump It Up. Релиз лейбла Smash The House 24 июля. Винни Вичи давно считается главными представителями Psytrance, а Хайлоу — проект Оливера Хелденса, как вы понимаете, последние годы уверенно закрепился среди лидеров техносцены. В Pump It Up артисты объединили фирменные элементы обоих проектов, такой гипнотический ритм, кислотные синты, мощная энергетика. В общем, некий такой союз получился, который выглядит вполне логичным, учитывая, насколько активно сегодня стираются границы между жанрами. Тем не менее, мейнстейджевый трек от Винни Вичи «Хайлоу Pump It Up» звучит ожидаемо и лаконично, вписывается в микс свежего эпизода рекорд-релиза.
1: Рекорд-релиз. Push up the fade, press play, pump it up.

Это рекорд-релиз, друзья, и в продолжении у нас Where She Come From от Хугеля, американского рэпера Quavo. Релиз с лейбла Make The Girls Dance 24 июля. Здесь у нас Хугель продолжает развивать направление латино и афрохауса, сочетая его с элементами коммерческого звучания, прокатав этот трек сначала в Playa Pachana и Ibiza на ADC в Мексике. В апреле он привез его на Coachella в пустыню Сахара. Ну а участие, в свою очередь, Quavo придает треку совершенно иной масштаб. Это уже не просто какая-то клубная работа, а полноценная коллаборация двух музыкальных миров, где танцевальная электроника встречается с современным хип-хопом. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугели Quavo.

Ну и под финал сегодняшнего эпизода рекорд-релиза, друзья, трек с названием «Disgruntled». Совместная работа «Chasing Status», «Jay Huss» и «Ira». Релиз лейбла «Warner» 24 июля. Легендарный британский дуэт продолжает, в свою очередь, уверенно развивать драм-н-бейс направление, оставаясь одним из главных ориентиров жанра. Приглашение «Jay Huss» и «Ira» добавляет треку характерный британский вайп и делает его еще более кинематографичным, что ли. Короче, получилась работа, которая отлично показывает, почему «Chasing Status» уже много лет остаются в числе самых влиятельных проектов электронной сцены. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе «Chasing Status», «Jay Huss» и «Ira» — «Disgruntled». Ну а я же напомню, что запись этого выпуска всегда найдете в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в моей личной телеге «Team Vox». У меня там еще можно обсудить те или иные композиции сегодняшнего эпизода. Ну и, конечно же, классно провести время в компании с рекорд-релизом. Далее про расписание. Сегодня у нас понедельник, а значит, в следующем часе «Диджей Фил» и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. С вами диджей Кефир. Почему я люблю определенное построение микса? Например, как сегодня. В подходе к радиошоу у меня достаточно классический подход. Или видение, если так можно сказать. Мне нравится, когда микс выглядит как процесс, содержащий в себе начало, кульминацию и завершение. Именно поэтому вводные треки моих миксов на радио обладают определенной глубиной и настроением, которое в процессе развития позволит слушателю в полной мере постичь мою идею отношения с музыкой как источником определенной энергии и, что важно, каноном отношений с музыкой. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Подобная мягкая и податливая форма звучания определяет возможности нашего внутреннего мироздания как творческое начало, способное к созиданию. Одна из самых интересных форм отношений с музыкой, на мой взгляд. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделай все остальное. Мой девиз «Радио от слова радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Майк Коль и его трек под названием «Почувствовать снова» продолжает мой микс. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

От мелодичного, романтичного настроения предыдущего трека переходим к динамике поступательных движений с явным ощущением безграничности окружающего мира, полного тайн и волшебства. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Мати Янторна продолжает мой микс треком «Сумеречные визитеры». Чего только не привидится в сумерках. В креативности восприятия они не уступают подобному стилю музыки. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

А это Матиас де Лангаро и его трек «Лаш». Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.